0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
0: Слушай наших!

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Наша музика.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Ты крути, крути гуся. С Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. С 1 сентября 2026-2027 учебного года в белорусских школах начнет действовать обновленная учебная программа по предмету информатика для учащихся 6-9 классов, сообщили в пресс-службе Министерства образования. Главное нововведение – интеграция технологий искусственного интеллекта в учебный процесс. Программа рассчитана на 139 академических часов по одному часу в неделю в каждом классе. Особое внимание уделят формированию функциональной грамотности школьников. Их будут учить применять цифровые навыки в повседневной жизни, а не только запоминать теорию. Обязательными станут разделы по кибербезопасности, защите персональных данных, распознаванию мошеннических схем и дипфейков, а также соблюдению норм сетевого этикета. Республиканский профсоюзный правовой прием граждан пройдет сегодня. Место проведения – организации, находящиеся на территории районов городов республики. Как сообщила главный правовой инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Ирина Михнович, специалисты профсоюзов окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Участие в приемах граждан примут также сотрудники прокуратуры. С планом-графиком профсоюзного правового приема граждан в Брестской области можно ознакомиться на сайте областного объединения профсоюзов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Кобрине мужчина получил тяжелую травму во время ремонта грузового автомобиля МАЗ, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз. В правоохранительные органы из учреждения здравоохранения поступило сообщение о госпитализации мужчины с переломом голени. Как установила проверка, инцидент произошел в гараже, где рабочий занимался ремонтом грузового автомобиля МАЗ. Во время подъема коробки переключения передач с помощью специального механизма агрегат сорвался и упал на ногу мужчины. Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели исследование и установили у пострадавшего оскольчатый перелом большеберцовой кости и ушибленную рану. Полученные телесные повреждения квалифицированы как тяжкие. И последнее. 7 августа в Брестском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Наследие в орнаменте». Выставка презентует уникальную коллекцию изразцов из собрания музея. Посетители смогут принять участие в мастер-классе «Сувенирная продукция копии изразцов», который проведет ведущий специалист в области реставрации, начальник реставрационного отдела Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвеж» Ирина Волынец. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Слушай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: И поправьте меня, пожалуйста, если сегодня не четверг. И поправьте меня, пожалуйста, если еще у кого-то на душе не пятница. Друзья мои, всем огромный родинный привет. Это предпоследний рабочий день. Да, вот так хочется порадовать вас с самого утра, напомнить вам об этом. Но это лишь для тех, кто работает пятидневка, а затем два дня выдыхает. Если вы, знаете ли, как паук по рабочей неделе ползете и работаете два через два, потом три через один и так далее, ой, даже не знаю, как выживаете. Если среди вас есть такие люди, которые давным-давно работают вот по такому плавающему графику, а еще вот эта история день-ночь, два дня дома, почти как роль шторы, друзья мои, да, вот на окнах, тогда обязательно расскажите, поделитесь, как вы вообще входите в эту систему, как долго входили, как долго привыкали, и помните о том, что в народной перекличке рубрика у нас такая есть, действительно можно все рассказать. Поэтому сообщения ваши ждем с самого утра. 33-код-399-00-11. Что может быть лучше привета от команды утреннего шоу «Самое доброе утро»? Правильно, ничего, поэтому пишите, ждем.
2: Да, но мы что-нибудь для вас еще поищем. Ну, например, как вы в ладах вообще с современным сленгом, друзья мои? Я сейчас вам расскажу. Вот действительно, завоз вот такой вот прекрасной погоды, да, если вы понимаете, о чем я. А вот зачекиниться дома вы успели? А боретесь ли вы с разного рода словами, непонятными для вас? И, конечно же, стараетесь ли как-то вот вплетать в ваш современный сленг? Об этом мы обязательно узнаем сегодня. Но самое главное — то, что мы вместе, наша музыка дарит вам огромный заряд положительной энергии. Команда утреннего шоу «Самое доброе утро» в лице Юли Майской и Влада Романенко готовы сделать абсолютно все, чтобы чувство предпятничного настроения все-таки настигло вас намного раньше, чем какого-то разного рода неясной для вас работы. Та, которая, знаете, свалилась с неба, и разгребай как хочешь. Поэтому, ну, давайте попробуем все вместе сделать что-то приятное. Так что посмотрим, что впереди получится. А самое главное — это находиться рядом и никуда друг от друга не отходить.
1: Вот это та самая история, знаете, вот это чекай-чекай. Это значит смотри-смотри.
2: Вот
1: а
2: именно.
1: Если я скажу чукай-чукай, это может быть я сейчас придумаю.
2: Или чухай-чухай-чухай.
1: Чухай-чухай, либо да. чукай-чукай. Разные вещи, да? Смотри-смотри и слушай-слушай, например. Друзья мои, традиционно от Юли Майской приметы на день сегодняшний. Вы знали, что встать с правой ноги именно в четверг сулит удачный день. Да-да-да. Вот найти монетку в четверг означает скорее скорое богатство. Это вот эта история. Что там блестит на ламинате? Ну-ка, посмотри, что... А, это копеечка одна. Взял в карман, все, кудачи-кудачи. Кто его знает, может, лотерейка сегодня свалится. А громаднейшая. Ну и хорошее время, друзья мои, в этот день, 30 июля, в четверг, начинать до обеда важные дела. Они сулят классным окончанием, финальным и победоносным для вас. Друзья мои, ну что, мы начинаем на старт. Внимание, марш, поехали. Здесь команда утреннего шоу. Ждем от вас обратной связи. Пусть сегодня все случится. Хорошее.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так. И если вы сомневаетесь, то в нашей рубрике «Каждое утро и каждый будний день» мы доказываем на деле, друзья мои, что есть что-то в этом дне прекрасное, хорошее, классное, что можно отметить, запомнить обязательно, друзья мои, вот как-то отличиться в этот день, сделав что-нибудь хорошее, доброе и полезное для человечества и для себя лично в том числе. Вообще день какой-то, знаете ли, сегодня насыщенный. У дружбы вместе с тем сегодня насыщенная программа. Да, сначала нужно обнять приятного вам человека, затем вышить что-нибудь для инопланетного товарища, потом, может быть, чего-нибудь вкусного такого испить в виде чая, кофе или лимонада, друзья мои. В общем, рассказываем все поэтапно. Сегодня отмечается 30 июля Международный день дружбы. Потрясающе классный праздник, как мне, так очень даже по душе. Ну, позвонить старому приятелю, да. Дружба между людьми, народами, культурами, мне кажется, помогает преодолевать. Так было всегда и будет всегда. Абсолютно все невзгоды, правда? Ну и поддерживать диалог, решать разного рода конфликты, без привычки сразу хлопать дверью. Вот это самое наивысшее, мне кажется, достижение и домогаторство человечества, если хотите. Но начать можно и с личного, например, написать человеку, с которым вы давно собирались встретиться, да, поблагодарить друга за поддержку или просто устроить вечер без телефонов, если такой уровень доверия уже достигнут. Вообще настоящий друг тот, мне кажется, кому можно отправить сообщение «Ты занят» и получить в ответ бестревожного «А что случилось? Чем могу помочь?» Вот это, наверное, друзья мои, высшая степень определения дружбы. Это для меня. Что у вас, тоже обязательно поделитесь, расскажите.
2: Слушайте, ну вот в продолжении темы, ну, правда, ваш планетный друг Влад Романенко хочет рассказать сегодняшний праздник, который, на первый взгляд, может оказаться, ну, нетипичным для мужчин. Но, тем не менее, Всемирный день вышивки отмечает сегодня, 30 июля, вот с помощью всех этих разноцветных ниток, жемчуга, бисера и даже разных драгоценных камней, самые настоящие девушки, да и не только рукодельницы, создают изумительные шедевры, которые привносят в жизнь большое количество красок. Вот, кстати, благодаря силе интернета, а это, между прочим, сил, друзья мои, вспоминаем знаменитые слова из, значит, кинофильма Балабанова. Нет, оказывается, сила именно в этом. Действительно, один из популярных видеороликов, который завирусился буквально недавно, на нем мужчина занимается исключительно хобби под названием вышивка. И поэтому, друзья мои, мужчины, в первую очередь обращаюсь к вам, по мнению ученых-то, вот это вот самая настоящая мелкая моторика полезна тем, что она напрямую стимулирует развитие речи, улучшает память и активирует зоны мозга. Поэтому, если вы хотите, чтобы в старости лет вы еще бы ого-го, да ага-га, так что занимайтесь, найдите для себя хобби по существу, да и по любви, и пусть у вас обязательно сегодня все получится.
1: А вышивка — это круто, друзья мои, именно поэтому в школах на уроках труда для девчонок вводят вот это невероятно крутое дело. И помните о том, что если хотите научиться вышивать, обязательно начните, потому как даже великие мастера когда-то просто пытались вдеть нитку в иголку и делали вид, что все под контролем, все получается. Так, все было по плану сделано. Занимайтесь, друзья, тем, что развивает ваш мозг. А моторика — это наше все. Об этом нам еще говорили в школе. Так что сегодня день-то потрясающий, потому что...
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: Итак, погода за окошком налаживается, солнце сегодня будет однозначно больше, а это значит, главное не проспать отличную погоду, которую, друзья мои, нам подготовили в большом количестве. Итак, по информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, а вот температура воздуха по области, знаете ли, нам обещают сегодня 25 до 30 градусов тепла. Какие-то приятные цифры, правда, прозвучали? В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама.

0: Бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Кто-то скажет, что о, добрее не видали, и будут абсолютно правы. Друзья мои, ну что, самое время пришло для рубрики «Топ-3 самых». А вот кто в нее попадет сегодня, кто будет в списке и окажетесь вы там лично, либо нет, давайте послушаем внимательно.
2: Ну, слушайте, друзья, вроде как дружба и дружелюбность белорусов стала официальным брендом нашей страны. Да и день сегодня такой международный день дружбы, поэтому готовы поговорить и выделить топ самых дружелюбных знаков зодиака, по мнению астрологов. Ну и в этот список у нас входят стрельцы. Представители этого знака известны своей жаждой приключений и положительным отношением к жизни. Они достаточно легко увлекают других своим энтузиазмом и умеют обретать радость даже в сложных ситуациях. В этот же списочек попали водолейчики, которые отличаются независимостью мышления и интересом к миру. Они открыты к общению, искренне и достаточно лояльны, что делает их привлекательными друзьями. Ну и также у нас в этот список попадают рыбки, которые часто кажутся загадочными, но очень чуткими людьми. Они обладают развитой интуицией, хорошо слушают и поддерживают близких, благодаря чему становятся надежными друзьями.
1: Вот это дружелюбие, друзья мои, действительно конек белоруса. Вот так вот. Так что, друзья мои, если вам сегодня предложат такую искреннюю дружбу, знаете, что это если белорус предлагает, то проверять не стоит, потому что так или иначе, действительно, мы очень открыты, дружелюбны, а еще и гостеприимны. И все это идет плюс в сегодняшнюю карму каждого из нас, дорогие друзья. Ну а что сегодня день грядущий подготовит для каждого, обязательно дослушайте. Мы совсем скоро расскажем гороскоп. А пока, слушайте, если не согласны с нашим списком, дайте обратную связь, мы правда ждем. А может быть, подтверждаете наш список сегодня топ-3 самых? Тогда тоже расскажите, насколько стрельцы, рыбы и кто еще, напомни?
2: И водолеи.
1: Вот, дружелюбные. Конкретно на примере вашей жизни. 33 код 399-0011. Ждем.
3: Разве?

0: А вот и гороскоп.
1: Друзья мои, подъехала информационная и интересная история относительно каждого из нас. Мы-то планы выстраиваем на день грядущий, а вот какие планы у Поднебесной на нас будем выяснять прямо сейчас.
2: Ну и что ж, начнем традиционно с вас, наши дорогие овны. День будет спокойным и приятным, поэтому позвольте себе замедлиться и насладиться моментом. Такие дни выпадают нечасто.
1: Тельцы, день потребует терапии, практичного подхода, хорошо сосредоточиться на текущих задачах и не торопиться с решениями. А вот в финансовых вопросах важны расчеты, осторожность.
2: А вот близнецов, возможно, вызовут к начальству или придется общаться с важными людьми. Держитесь спокойно, вы к этому готовы.
1: Раки. День может принести желание больше времени уделить семье и личным вопросам. Эмоциональная поддержка близких поможет сегодня сохранить гармонию.
2: Львам звезды сегодня советуют быть дипломатом. Угодить всем сложно, но возможно. Начните с тех, кто важнее всего.
1: Девы, есть такая рекомендация. Сосредоточиться, говорят астрологи, сегодня вам нужно на порядке и завершение текущих дел, и внимательность к деталям поможет избежать сегодня, девы, вам ошибок.
2: Скорпиончики, отвлекитесь от работы, дайте себе возможность полноценно отдохнуть. Сегодня это не роскошь, а необходимость.
1: Весов пропустили. Вот для вас информация.
2: Ой,
1: весы,
2: точно.
1: День подходит для укрепления отношений и поиска компромиссов. И, кстати, открытый весы разговор сегодня поможет решить давние вопросы.
2: Итак, стрельцы, хороший день для профессионального роста. Займитесь тем, что сделает вас лучше в своей области.
1: Козерожки, день потребует ответственности и концентрации. Усилия в работе могут принести признание и отличные результаты.
2: Водолечки, в организационных вопросах вам не будет равных. Спланируйте все так, чтобы осталось пространство для маневра.
1: Рыба, что у вас? День подходит для внутренней работы, творчества и восстановления силы. Интуиция поможет принять правильные решения сегодня.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.

0: Помните, да, ты лети, лепесток через запад и восток, через север, через юг, возвращайся ровно в круг. Ой, слушайте, вспомнила я о детстве, это невероятно крутейший мультик. Конечно же, наверное, очень приятные воспоминания, когда действительно было время и период перед сном, друзья мои, смотреть мультфильмы, да, когда можно было. Ой, было крутое, друзья мои, время. Ну что, рубрика «Сплю и вижу» прямо сейчас, для нее это время у нас отведено. Она дает вам возможность написать нам про ваш сон, а мы разбираемся, что ваш сон означает наяву. 33-код-399-00-11. Вот сюда ждем ваши сообщения.
1: Да, мы с огромным удовольствием прямо сейчас зачитаем сообщение от Валерии. Доброе утро и вам, дорогая Валерия. В общем, Лерочка пишет, что заблудилась сегодня ночью в лесу, ну, собственно, во сне. Ну, а вместо привычного телефона в руках держу, значит, шишку. А вот так вот. Ну, что ж, Валерия, ну, благодаря шишке вы уже как минимум будете держать связь и с белкой, и с мишкой, в общем, с другими обитателями хвойного леса. Ну, а мы будем выяснять, в общем-то, к чему же этот сонник и сон вам приснился. Валерия, ну, оказывается, вы потеряли какие-то такие жизненные ориентиры, и у вас сильная тревога в последнее время и внутренние сомнения. Ну, если это так, вот подтвердите, либо же опровергайте. Но в любом случае, вот если вы потерялись где-то вот в каких-то жизненных ориентирах, держите, ловите руками вот эти вот правильные радиоволны, волны, идите по ним и обязательно придете к нам на радиостанцию 104.8 FM Радио Брест.
0: Да, будет ли при вас эта самая шишка, либо она будет отсутствовать? Уж я с ней не знаю, разбирайтесь, друзья, самостоятельно. Нам, кстати, Татьяна прислала сообщение, она пишет: «Доброе утро. Я вот снила какой-то сон, не помню. Помню приятные ощущения. А вот проснуться до сих пор не могу. Спасибо, ребята, что помогаете это сделать». Тань, спасибо огромное за обратную связь. И не беда. А может, вам снился какой-то кошмар? А, нет, вы же написали, что это были приятные ощущения, да? Значит, что-то приятненькое снилось. А вообще, друзья мои, есть же лайфхаки. Как действительно чувствуете себя несонным после пробуждения? Вообще, это все, что у нас есть под рукой. Переключиться из сна в реальность быстро помогает что? Ну, давайте запомним и будем загибать пальцы. И завтра попробуем эти лайфхаки внедрить в жизнь. Использование яркого света. Шторы открыл, свет яркий. Окно прям открыл настежь. Воздух свежий пошел, вдохнул полной грудью. Поблагодарил вообще вселенную за то, что ты проснулся, и за старт нового дня в твоей жизни. Потому что каждый новый день несет новые возможности. И пусть сегодня у вас их будет больше.
2: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
3: Радио Брест.

0: Так, с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка 1057 рублей, больше на 56 рублей, на второго и последующих детей 1208, больше на 64 рубля, на ребенка-инвалида 1359 рублей, прибавка 73 рубля. В целом размеры пособия выросли на 5,7%. Сегодня общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам защиты прав потребителей. Место проведения – Брестский горисполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 можно будет задать интересующий вопрос по телефону 30 18 38.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. В Брестской областной организации профсоюза медиков весь август будет работать горячая линия для молодых специалистов, которые приступили к работе этим летом. Они смогут получить профессиональные консультации по вопросам оплаты труда, правовым аспектам трудовой деятельности и по другим напрямую от специалистов. Обратиться на прямую линию можно будет до 31 августа в будние дни с 10 до 12. Инспектор по социально-экономической работе Василий Якубук ответит по номеру в Бресте 21 60 45, правовой инспектор труда Сергей Постолюк по телефону 21 60 12. Новости компании. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azsbelarusneft.by. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Это мы. Всем привет. 8 часов и 6 минут показывают наши часы здесь в студии. Очень надеюсь, что к этому времени вы уже активно, друзья мои, улыбаетесь и отмечаете Международный день дружбы с самого утра. А что, кто сказал, что не стоит начинать действительно праздновать с самого утра? Можно, лишь бы повод правильный был. Правда, дорогие друзья, потому как выпить чашку ароматного кофе либо чая на старте нового дня с другом. А если коллега еще и ваш друг, и вы уже на работе, тогда слушайте, друзья мои, ну это правда ваш день. А еще можно заодно, знаете, что сегодня отметить? Друзья мои, день поделитесь обнимашками. А как же мне нравится этот четверг. Не надо мне пятницы, пусть продолжается четверг, друзья мои. Но вообще, день поделитесь обнимашками, правильно, невероятно классный день. Почему? Да потому что объятия — это подарок, такой внезапный захват территории. Поэтому сначала лучше спросить разрешение. Можно тебе подарить кое-что? Что? Раз обнял человека, все, пока тут приходит в себя. В общем, если человек далеко или не любит физический контакт, но есть же такие люди, правда? Которые вот, не обнимашки, не вот им не надо вот это все. Да, просто отправить можно теплое сообщение, открытку, голосовое. Забота умеет работать на расстоянии, друзья мои, я вас уверяю. И не обязаны измеряться количеством секунд в объятиях. Если объятия сегодня, то только самые честные.
2: Ой, вот насколько приятными моментами сегодняшний день одарил нас огромнейшим количеством праздников. Вот, между прочим, в предпятницу сегодня отмечают довольно необычный праздник — День цветных напитков. Как бы предвкушая ту самую пятницу и с каким, может быть, удивлением, любопытством употреблять цветные напитки. Но мы уже с вами, знаете, вот с такими домашними заготовками зайдем. Это, как правило, это компотчики, правда? Это морс из вишни, это смородинка, это малина, это клубничное варенье, разведенное с водичкой, это тоже все очень даже вкусно, приятно, и полезно в том числе. А если вы все-таки решили попробовать нашу прекрасную и вкусную белорусскую продукцию, то вам, пожалуйста, и апельсиновые соки, и компоты, и томатный сок тоже имеет такой достаточно приятный красный цвет. По поводу синего, тут уже не знаю. Есть, кстати, безалкогольный ликер под названием Blue Curaçao. Его тоже можете попробовать, друзья мои, но делать это исключительно с проверенными людьми.
1: Хорошая история, да? Вот ликера вам с самого утра. В кофе, забыл он сказать.
2: Без алкоголя. No alcohol.
1: А не вот это. Белорусские, пейте белорусские, в общем-то, соки. Апельсиновые. Тара-тара-там. Друзья, а где он растет? На огороде у нас такой апельсин. Я предлагаю, знаете ли, попить сегодня морковного сока. Кто-то скажет, подождите, а морковный и тыквенный сок в сочетании невероятно вкусные. Правда, друзья мои? И сейчас какой период? Конечно же, период овощей стартанул. Поэтому, конечно же, витаминизируйтесь, друзья мои, потому что как только мы авитаминизированы, мы так или иначе хорошим расположением духа очень даже обладаем. Оздоравливаемся, друзья мои, и двигаемся навстречу новому дню. Всем привет!
3: Радио

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Автов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Знаете, даже самые знаменитые люди, те, которые вокалом своим покоряют огромное количество своих поклонников, друзья мои, мечтают о самом простом. Да, они много работают, их треки залетают в разные чарты, их музыка и песни звучат в наших плейлистах, в том числе, как и на многих радиостанциях. Но мечтают эти люди, нет-нет-нет, не о тех самых песчаных голубых пляжах, а о том, чтобы выдалась минутка, время, может быть, пару денечков и отпуск для того, чтобы провести эти дни с самыми близкими, со своими детьми и со своей семьей. Вот, например, Мот. Сын Мота, кстати, Соломон, все больше становится похож на своего знаменитого папу. Мот сам это заметил, сказал, что больше желает проводить времени с сыном. Кто знает, возможно, через несколько лет поклонники будут обсуждать уже первые творческие шаги и успехи сына Мота, пока же артист с удовольствием наслаждается самой важной ролью, ролью любящего отца, и мы его в этом поддерживаем. Ольга Серябкина. Иногда для счастья не нужны шумные вечеринки, признается она, светские мероприятия. Она вместе с тем проводит вот такой формат отдыха не с друзьями, а выходные со своей семьей, сыном, животными, устроив себе такой настоящий цифровой детокс, как только появляется минутка. Нюша, очень многие спорят, кстати, и о ней в том числе, и ее дети проживают в частности с мужем, чаще всего. Но Нюша вместе с тем окружает себя, как только появляется свободная минута от работы, близкими людьми. Рядом мама, которая всегда готова поддержать, и дети, ради которых хочется двигаться вперед. По ее же признанию, семья – лучший источник вдохновения. А как у вас? Рассказывайте и делитесь сюда, на студийный чат Вайбера. Ждем сообщения.
2: Слушайте, но только люди и фанаты наблюдали за семейной драмой Брэда Питта, от фамилии которого отказались, ну, почти все совместные дети с Анджелиной Джоли. Похоже, история все-таки повторяется, ну, теперь и с Томом Круз. Речь идет о Сури, дочери Тома Круза и невероятной красотке актрисы Кэти Холмс. Девушка юридически сменила свою фамилию с Круз на Ноэль, второе имя ее матери. В настоящее время Сури является студенткой университета в Питтсбурге, где и были зафиксированы новые документы. Ну, в принципе, это не стало большой неожиданностью, я так понимаю, для родителей. Но у нас, скажем так, здесь, на нашей прекрасной белорусской земле, знаете, отказаться от фамилии – это отказаться от продолжения рода. Там же ситуация немного другая. Люди чуть ли не каждую секунду берут себе псевдонимы, меняют паспорта, документы и так далее и тому подобное. В общем, друзья, вывод какой? Позвоните родителям. Это самое важное.
1: А еще, друзья мои, вы знаете, носитель той или иной фамилии, имени, так или иначе, может сделать все для того, чтобы ее прославить. Так что не проморгайте сегодняшние возможности. И пусть сегодня каждому из вас обязательно повезет.
0: Люди, а

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура воздуха по области сегодня составит от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 тепла.
2: Реклама.

0: Бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слухай нас.

0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Кто не поднимается, тот не падает. Кто не поднимается, тот не падает, друзья мои. Или наоборот, кто не падает, или кто не поднимается, тот не падает. Запутала немножко, да, друзья? Если вы сегодня споткнулись с самого утра, друзья мои, есть такая примета – это к удаче. Поэтому спотыкаетесь, падаете, а потом поднимайтесь и идите вперед, занимайтесь достигаторством своих целей. Ну, а мы вам в этом обязательно поможем и будем вас поддерживать. Если вы не желаете сегодня не ходить, не вставать, не падать, тогда слушайте. А может быть, вы сегодня желаете поплавать, а? Да, лето для этого абсолютно классный вариант, друзья мои. Ну а если вы, собственно, знаете ли, привержены того, чтобы плавать исключительно в бассейне, потом расслабиться где-нибудь в кафетерии, попить чашечку кофе, тогда следующая новостюшка для вас. В Бресте-то у нас, в любимом, с 3 августа бассейн «Нептун» возобновляет свою работу. Вы об этом слышали? Он будет открыт для посетителей по будням с понедельника по пятницу с 9.15 до 19.45. При этом, знаете ли, крайний сеанс стартует ровно в 19.45. То есть это когда после работы успел ужин приготовить, если что, и в басик. Нормально, да? Кстати, в субботу и воскресенье в комплексе предусмотрены выходные дни. Так что, друзья мои, вот, наконец-таки, жители центра города, мне кажется, очень обрадуются этой новости.
2: Ой, ну крутяшно, но вот такие прям около практически спортивные новости. Ну а я продолжу следующей новостюхой, которая, ну как нельзя актуальна, даже не то чтобы для фанатов футбола, а скорее всего для фанатов мира, которые следят за жизнью красавчика Криштиану Роналду. Понятное дело, что рубрика «Люди о людях» уже как бы прошла, но не сказать об этом мы не можем. Ну, видимо, что после объявления о том, что Криштиану заканчивает карьеру в национальной сборной Португалии, он решил посвятить время семье. Ну, а вернее, свадьбе с Жоржиной Родригес. В общем, в сети активно обсуждают предполагаемую дату торжества, и в одном из, телеинтервью португальского канала даже смогла засветиться конкретная дата 1 августа. Это, между прочим, уже суббота, друзья мои. Ну и, конечно же, многие люди, ну, девушки, во-первых, начинают кусать локти, потому что уходит такой красавчик. Ну, а мужчины, то, что он все-таки покидает ряды холостых ребят и становится максимально женатым человеком. Но кто, как не мы, мужчины, знаем, что такое потерять своего братана. Вот скажу честно, братана. Ну, я, конечно, уже не отношу себя к, братьям по холостяцки, но, тем не менее, очень сильно даже разделяю мнение и фанатов, и даже не фанатов, просто любителей футбола. Ну, молодец.
1: Знаете, за мужчинами наблюдаю, смотрю, что многие женаты, но в душе холостяки. О, холостяки вообще.
2: Очень сильно.
1: По полной программе. Ой, друзья мои, слушайте, здесь сообщение от Жени прилетело. Да и помните о том, что народная перекличка дает возможность каждому из вас стать частью прямого эфира. Вячеслав, вы часть прямого эфира у нас. Всех с днем друзей Павлинова Сити на любимой волне. А вот сообщение еще от Жени. Поздравляю с прекрасным праздником, Международный день дружбы. Желаю каждому иметь крепкую, долговечную, надежную, верную дружбу. Пусть у каждого будет человек, чья душа породнится с вашей. Вообще, я подумала, вы знаете, как же это круто, когда у тебя жена – друг, муж – друг. Ой, тогда, хорошо. Знаете ли, и друзей лишних и не надо.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Реклама.
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
5: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
8: Я все оплатил. Это все теперь наше.
7: Наше все?
8: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
9: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Слушай наших.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: А вот и подоспела наша рубрика, друзья мои. Итак, проверяем мы друг друга сегодня здесь, в студии прямого эфира. И напоминаем вам, что вы можете взять, передать, вот, собственно, другим. И сделаем такой челлендж классный, когда можно мы внедрять нашу родину рубрику команды утреннего шоу в ваши действительно коллективы. Проверять друг друга во время нахождения на рабочем месте. Такая маленькая разрядочка для того, чтобы узнать коллегу лучше, для того, чтобы разрядить обстановку и для того, чтобы, конечно же, улыбнуться. Итак, мой первый вопрос летит тебе.
2: Давай.
1: Так, расскажи, что ты должен всем? Вот бывает, ты должен, вот это вот на работе, ты должен дома такой, ты должен, мама звонит, слушай, ты должен, вот это, что ты должен всем, Романенко?
2: Ой, слушай, я должен, наверное, держать слово, это как минимум. О-о-о. И вот во-вторых, знаешь, вот это вот самое приятное, что не обязан, а должен. Это вот как будто бы, знаешь, немножко по должности чуть-чуть ниже между обязан и прям необходим сделать. Так что подступаемся к этому, да.
1: Это классно, слушай, я забыла вас предупредить, что я должен, но не обязан.
2: Да.
1: Это хорошо.
2: Юль, скажи, пожалуйста, вот какая твоя самая нелюбимая домашняя обязанность?
1: Нелюбимая домашняя обязанность. Я жутко не люблю готовить. Правда, это абсолютно знают все мое окружение. Я делаю это, потому что необходимо. Я делаю это вместе с тем очень даже неплохо, но я жутко это делать не люблю. Почему? Потому что у меня большая семья, у меня замечательные дети, у которых никогда не было проблем аппетитом, они, будучи вообще детьми, которые ходили в садик, многие мамы жаловались: ой, мой ничего не ест, вообще не могу ничего в него запихнуть. А мои дети садились, ели борщ с салом, с луком, все как положено.
2: Ой, хорошо,
1: а все это нужно было сделать.
2: Класс.
1: И вот это вот: мама, а мы будем кусить? В смысле кусить? Ты идешь в садик и там позавтракаешь? Нет, я дома буду кусить. И все, понимаете?
2: Поэтому,
1: друзья мои, я готовила в огромном количестве, поэтому, наверное, недолюбливаю себе эту процедуру. Ну и продолжаю это делать тоже. Так, Романенко, мой тебе вопрос. Расскажи, когда с тобой, в общем, разговаривают, ты делаешь иногда вид, что слушаешь, а на самом деле не слушаешь?
2: Ой, слушай, вот возвращаясь ко вчерашнему вопросу, вот этот вот момент залипания в точку. Я до какого-то момента могу все это слушать, пока меня опять что-то там не отвлечет. Знаешь, вот это вот: а, ворон полетела, пролетела ворона, и все, и просто уже смотришь в это окно, либо куда-то точку заметил на стенке. В общем, улетаю в стратосферу, майская.
1: Вот. Я не могу без тебя, я все думаю. Она... Да. Это вот эта самая история, знаете. Да-да, продолжайте говорить, я вас слушаю, конечно. Я тут просто на свои дела отвлекаюсь. Да-да-да,
2: да-да-да, можно помедленнее? Я не записываю, уже не слушаю.
1: Ой, друзья мои, ну давай твой вопрос.
2: Ой, слушай, Юлька, вот смотри, вот ты как модница, ты как девочка, скажи, пожалуйста, вот какая, на твой взгляд, для тебя лично самая элегантная и комфортная обувь?
1: Кеды.
2: Кедочная женщина.
1: Это та самая история, знаете ли, когда люди теперь даже в кедах женятся и выходят замуж.
2: Ой, ну что же стильно.
1: Поэтому кеды. Mm-hmm. Причем, смотрите, я не сказала всякие шлепалы, вот эти вот истории, да?
2: Гляди, пошлепала куда-то.
1: Ну да, шлепал человек, а шлепанец на нем. Вот, поэтому получилось шлепало. Друзья мои, да, вот кеды, это то, что и даже сегодня ранним утром на мне, это то, в чем удобно покорять этот мир, друзья мои. Вот такая рубричка у нас сегодня получилась. В общем-то, кстати, вы можете спросить у своих коллег сегодня, действительно, какой вид обуви любимый у них, а насколько они сдерживают свои слова, либо не обязаны. А еще, конечно же, можно поинтересоваться, они всегда вас слушают или просто делают вид, когда вы им что-то говорите. В общем, друзья, рубрика «Так или иначе, проверь меня», она сближает, если сможешь. А мы, конечно, все вместе можем.
0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Белаверской пуще сегодня откроют Международный научно-исследовательский центр изучения дикой природы. Возведение современного двухэтажного здания, которое

0: структуры стать современной международной площадкой, призванной консолидировать усилия ведущих белорусских и зарубежных ученых, экологов и экспертов. В Брестской области за первое полугодие при содействии службы занятости трудоустроили более 10 600 человек, сообщили Белта в Комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома. По данным комитета, численность занятого населения в экономике области составила 572 300 человек, что на 3,8 тысячи больше, чем годом ранее. Большинство граждан нашли работу в короткие сроки. Почти 98% трудоустроенных получили работу в течение 6 месяцев после обращения, отметили в комитете. На 1 июля работодателями области заявлено 17 900 вакансий, из которых практически 70% – рабочие профессии. О том, какие главные уроки мы должны извлечь из истории обороны крепости, сегодня в эксклюзивном интервью ежемесячному немецкому изданию «Хинтергрунд» рассказал член Совета Республики, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», историк Александр Каркатадзе. К сожалению, спустя десятилетия нацизм снова поднимает голову. Людей опять делят по национальному и языковому признаку. При этом Беларусь и Россию пытаются выставить агрессорами, цинично приравнивая к Третьему рейху. Но если бы европейские политики действительно были антифашистами, зачем тогда в Прибалтике сносят монументы советским воинам-освободителям, а в Украине героизируют нацистских преступников? Задался вопросом Александр Каркатадзе. Запад стремительно скатывается к реваншизму. Горькая ирония в том, что русские и белорусы стали новыми объектами тотальной дискриминации, которых на Западе попросту отменяют. Хотя именно интернационализм и победил узкую расовую доктрину гитлеровцев, сказал Александр Каркатадзе.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Продолжаем выпуск. Барановичское предприятие «Торгмаш» успешно конкурирует на рынке благодаря постоянному обновлению. Предприятие, которое недавно отметило 82-й день рождения, является одним из ведущих производителей технологического оборудования по переработке мяса, рыбы, овощей, изготовления теста для предприятий общественного питания и торговли. Среди новых разработок, над которыми сейчас трудятся конструкторы, подъемник для фаршемеса. Также в разработке находится машина картофеля. Филеочистительная. Новая модель станет еще производительнее и сможет очищать от кожуры уже 500 килограммов корнеплода в час. Продукция предприятия, в том числе новинки, востребованы и пользуются спросом не только в Беларуси, но и за рубежом. Сегодня «Торгмаш» поставляет свою продукцию на экспорт в Россию, Монголию, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан, Туркменистан и другие страны. В январе президент Беларуси Александр Лукашенко вручил символы государственного знака качества. Среди предприятий, чью продукцию высоко оценили, был и Кобринский маслодельно-сыродельный завод. Награды удостоился пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1962. Александр Лукашенко отметил, что хорошо знаком с этой маркой. На предприятии рассказали о процессе приготовления мороженого. Начинается он с приемки термизированного молока и сливок. Далее идет приготовление смеси. Потом компоненты нагревают, и масса поступает на гомогенизатор. Далее смесь идет на пастеризацию, после чего охлаждается до температуры 4-6 градусов. Охлажденная смесь поступает на созревание, затем ее отправляют на фрезерование, где она насыщается воздухом. После фрезера мороженое попадает на формование. Дальше идет в камеру на заморозку. Мороженое 1962 производит по ГОСТу одноименного года, отсюда его название. Пломбир 1962 начали производить в Кобрине в 2019 году. Только за прошлый год было реализовано более 14 тонн. Национальная платформа опросов «Меркование Бел» запустила специальную электронную анкету для изучения мнения гонцевчан. Онлайн-опрос является полностью анонимным. Все полученные данные организаторы используют в обобщенном виде. Респондентам предлагается ответить на 28 вопросов, касающихся ключевых сфер жизни и благоустройства города. Жители Ганцевичи приглашают принять участие в социологическом исследовании по развитию райцентра, высказать свои предложения и повлиять на будущее Ганцевичей можно до 16 августа. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине. Знойные распродажи в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону +375 29 716.

0: 16-44-44.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Многие, мне кажется, слушая нас, каждый будний день с 7 до 11 утра иногда задают сами себе вопрос, а что у них там за Санта-Барбара какая-то? Друзья мои, самое что ни на есть, живая и настоящая, и долго играющая. Календарь сегодня показывает 30-е. Уже 30 июля, друзья мои, а отпуск еще и не валялся. Ну, в моем случае лично. У кого-то конь не валялся, у кого-то отпуск, друзья мои. Но, тем не менее, 30 июля действительно дата так. Такая до окончания этого месяца остается пару денечков. Если делали ставку на этот месяц, друзья мои, успейте абсолютно все реализовать. А вы знали, что именно в этот день, 30 июля в 1984 году, на телеканале NBC начался показ «Санта-Барбары». Да, той самой пресловутой, друзья мои, культовая мыльная опера, которая, знаете ли, запомнилась рекордным количеством серий, долгой комой главного героя и тем, что в России начали показывать не с самого начала. Да, ну, собственно, и у нас в том числе. Всего-то вышло, вспоминаем, 2137 эпизодов, мам, друзья мои, да. Но в России тогда показ начался лишь с 217-й, по-моему, серии, да, в 92-м году, из-за чего название шоу стало таким нарицательным. Это уже, вот, правда, шоу. Сначала был фильм, а потом шоу. Что у вас там за Санта-Барбара? Вы живете, слушайте, как это, Сиси Кэпфл, понимаете? Друзья мои, ну, вот мало кто знает, что оказывается в Санта Барбаре в этом сериале успел сняться. Будущая звезда снялась Голливуда. Юный Леонардо Ди Каприо, да. Он сыграл тогда Мейсона Кэпфелла в детстве в виде воспоминаний. Это был прорыв, друзья мои, в карьере Леонардо Ди Каприо, когда он был ребенком. Так что, если есть какие-то невероятно крутейшие воспоминания, связанные с этой мыльной оперой Санта-Барбара, обязательно дайте обратную связь. 33-код-399-0011.
2: Слушайте, ребят, ну, любая Санта-Барбара должна заканчиваться как минимум А. Дружбы, как максимум, б, крепкой дружбы. Особенно, если речь касается совместного брака. Да, друзья, ну, в совместном браке бывает много приятных моментов, а есть и еще больше, и связаны они с рождением вашего малыша. Ну, в общем, я как человек, который, знаете, вот сижу-сижу, гляжу-гляжу, и думаю, вот с каким именем-то определиться в будущем, оказывается, Михаил-то у нас в Беларуси держит топ, а вот, кстати, Марины на грани исчезновения. В общем, будем рассказывать, как белорусы называли детей в 2026 году. Буквально пару строк. Среди девчонок лидерами стали София и Анна. Тут, в принципе, никаких сюрпризов. Все как и примерно последние 5 лет. А вот у мальчишек в топе оказались именно Михаил, Марк, Матвей, Роман и Александр.
1: Это Марина. Вы у нас, если что, не исчезающий вид. Это просто именами сейчас так не называют, понимаете? Ну, может быть, не Марины, а Марианы какие-нибудь теперь появились. Слушайте, в общем-то, важно, как корабль назовешь. Но еще очень важна составляющая человека. Как бы вас ни назвали, если вы не хороший человек, то, знаете ли, и имя вас красить не будет. Так что, друзья мои, прославляйте ваши имена во имя того, что вы делаете для этого мира что-то хорошее и полезное.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Я вот подумала, знаете, касание – это хорошо, прикасаться – это прекрасно. Можно прикоснуться к своему гаджету, друзья мои. Да, очень круто, если у вас ловит интернет и все в порядке. Просто ввести адрес нашего, чего, верный сайт – radiobrest.fm.by, друзья мои. Зайдите к нам на сайт, кликать кнопку и слушать нас абсолютно по всему миру. Если вы отправились куда-то в путь, дорогу, долго дорога предстоит, мы готовы составить вам компанию. А еще нас можно слушать благодаря Алисе. Просто скажите: «Алиса, включи Радио Брест». И она сделает нас с вами еще ближе друг к другу, и это невероятно круто. Мы готовы стать, конечно же, и благодаря вам, друзья мои, одной большой командой. Ведь у каждого из нас, точнее вас, благодаря нашей народной перекличке, есть возможность стать частью прямого эфира. 3-3-код-3-9-9-0-0-11. Да, вот сюда, родинный чат Вайбера, присылайте сообщение, как зовут вас. Давайте познакомимся и вообще как настроение. А еще есть возможность передать при привет вашему окружению, коллегам, друзьям, близким, абсолютно всем, без исключения. Короче, перекликаемся. Первый, второй. Я Майская, он Романенко. Мы в студии прямого эфира. А где вы слушаете нас? Здесь появился Сергей, наш прекрасный внештатный дорожный корреспондент, у которого нарисовался отпуск, мне кажется. Потому что, в общем-то, действительно, летние каникулы стартанули. Пробки в городе в большинстве своем отсутствуют, в данном случае в Бресте. И у Сергея нарисовался отпуск. Сереж, тебя с этим мы поздравляем от души.
2: Да, действительно, Сергей, поздравляем. Ну и, конечно же, будьте внимательны в целом. А я хочу сказать еще, это касается всех наших радиослушателей, которые сейчас находятся в отпуске по отдали от нашего города Бреста. В общем, возвращайтесь. Где-то там померзли себе в итоге и хватит. В Беларусь уже завтра, 31 июля, возвращается жара. Вот по такому знаменательному случаю Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры. Это на завтра, не путайтесь, сегодня. Значит, в дневные часы пятницы во многих районах все-таки на западе страны воздух прогреется до 30-34 градусов тепла. Но мы к такому раскладу, в общем-то, были готовы еще на прошлой неделе, хоть и ставили где-то на градусов 29. Но в отдельных районах Брестской области температура и вовсе может подняться до плюс 35. В общем, запасайтесь панамочками, шапочками, кепочками, водичкой и вперед навстречу прекрасному дню.
1: Это та самая история, знаете, когда придешь завтра в пятницу на работу, а жара вас встретит уже с самого утра, если особенно в кабинетах не висят кондиционеры, вот это вот помятое лицо с самого утра. О, подождите, а как я буду работать?
2: Не хочу,
1: подожди. Ну, невозможно просто. Друзья мои, это знак того, что нужно сегодня, пока еще прохлада кое-где имеет место быть, переделать огромное количество дел. А потом завтра в пятницу с собой гордиться и ходить с непомятым лицом, посматривая в кабинеты коллег. А ты что, вчера это не сделал, да? А, так надо было вчера, да. А сегодня жара.
2: Классика.
1: Сегодня не поздно, сегодня просто жара, друзья мои. Устраиваем здесь настоящую жару благодаря нашим трекам, которые звучат на самой позитивной радиостанции страны – Радио Брест. Ловите!

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Врещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, а вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 градусов.
2: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Самое доброе утро, дорогие люди. Мы напомним каждому из вас, что сегодня отмечается Международный день дружбы, и это отличный повод уйти с работы пораньше. И, а что, меня кто-то слышал, да? А, это были мысли вслух, да, друзья? А что, например, подойти сегодня к начальнику и сказать, вы знаете, а сегодня же отмечается Международный день дружбы. Мы-то с другом не видели, знаете сколько? А он в Брест приехал из Кобрина, и нам срочно нужно встретиться. Понимаете, можно ли сегодня уйти? Ну, на 20 минут пора. Ну, ладно. На полчасика пораньше, так, чтобы вот, собственно, понимаете, друзья мои, да вот даже само слово «дружба», оно располагает к чему-то сразу приятному, согласитесь. Не хочется злиться, не хочется выяснять далее обстоятельства. Все, Международный день дружбы, друг приедет ко мне, надо срочно встретиться, но вы же понимаете, у вас, кстати, есть друг, а вы дружите с детства и так далее. Вот тебе уже и с начальством завязался какой-то очень даже, мне кажется, лайтовый, невероятно классный разговор, друзья мои. Кстати, ты знаешь, скажи мне, а у тебя нет друга Алексея?
2: Друга Алексея? Конечно.
1: А, да. Олегович у тебя есть.
2: Олегович есть, конечно.
1: Алексей Романенко, может,
2: Алексей
1: у тебя
2: Романенко,
1: есть.
2: Алексей Романенко нету. А однофамильцы-то появились у нас. Юля Майская. Ну, спасибо тебе большое. Обратила внимание, кстати, между прочим.
1: Да, это невероятно круто. Я к чему спросила. У меня сообщение от Алексея Романенко прилетело.
2: Да, вижу.
1: Леша, один Романенко говорит в микрофон, другой Романенко занимается делами на Пружанских полях.
2: Привет однофамильцам. Ну что ж, Леш передает отдельный привет отчесывателям Пружанского льнозавода от прессовщиков. Вот такое вот сообщение у нас.
1: Я вчера утверждала, что, наверное, вот такой отчесыватель-расчесыватель поможет и нужен Романенко и Майской по утрам, друзья мои, потому что чем больше чешешь голову, тем больше хороших мыслей появляется в ней. Это я вам, как девочка с длинными волосами, собственно, заявляю, друзья мои.
2: Слушай, ты знаешь, что, Юля, вот невероятно народные фотографии, я бы даже вот так вот бы ее обозвал, вот если сейчас открыть под сообщением от Алексея, бы можно видеть фотографию наших белорусских полей. Ну, невероятная красота. Во-первых, чистое белорусское голубое небо, поля, значит, вот механизаторы собрались, настоящие мужчины, которые, собственно, знаешь, не мешки ворочают, я вам так хочу сказать. Поэтому спасибо большое, Леш, за фото и за сообщение.
1: Леш, такой сейчас, в смысле, кто не мешки ворочает? Мы мешки ворочаем. Конечно, мы прессуем, если что, и мешки ворочаем. Настоящие белорусские вот мужчины, в хорошем смысле этого слова. Пружанщина, огромный привет всем тем, кто проживает там, трудолюбивые люди. Молодцы, большие спасибо, что это утро рабочего дня проводите в нашей компании. Слушайте, новость прилетела такая очень интересная, которая доказывает на деле, что вот хороших, прекрасных людей в мире гораздо-гораздо больше. Даже если люди при этом друг другу не знакомы. Вот представьте ситуацию. У человека государственный экзамен. Выпускной, а все родные и близкие уехали абсолютно, да? А там и у творческого человека концерт далее после выпускного, в общем-то, и, правда, некого и пригласить. И тут клич был брошен, что приходите ко мне, чем история закончилась, расскажу совсем скоро.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест. Брест.
1: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: работу работай.
1: Мне кажется, что мы абсолютно не о всех, но о нам известных профессиях поговорили в этой рубрике. Как-то рассказывали и про специалистов в разных сферах. Слушайте, есть и специалист по цыплятам, и мы тоже как-то об этом рассказывали. Такой сейчас период, да? У кого-то курочки, у кого-то цыплята, да? Ну, и люди вот эти вот потрясающие, я не знаю, казалось бы, что там? Но есть такие люди, которые могут различить уже в цыпленке, кто из них курочка, кто из них петушок. И так далее. Друзья мои, если вы вообще любите природу, если вы любите сады и так далее, есть такая замечательная, классная, интересная профессия — садовод-терапевт вообще, да? Терапевты по совместительству любителей растений помогают своим пациентам почувствовать себя лучше прям в ментальном плане, представляете? Увлекая их садоводством. Суть такой зеленой терапии заключается в том, чтобы сместить фокус внимания человека на природу, как на живой организм, и погрузить его в такую непротоптанную тропу в меру творческой среды, направленную на сенсорику. И это невероятно круто. В современном мире, где нас окружают гаджеты, мониторы, невероятно крутейший, огромнейший поток информации, причем тебе, как человеку любознательному, хочется знать все и сразу и про всех. Вот эта вот история садовод-терапевт, мне кажется, отличная штука. Особенно про тех, кто желает меньше разговаривать.
2: Да, слушайте, это действительно так. А если те вот люди, которые хотят побыть наедине с самим собой и прикоснуться к миру флоры и фауны, друзья, не путайся с какими-то именами, да. Это все-таки мы про природный и животный мир. Можно всегда устроиться смотрителем зоопарка, но, правда, ночной смены. Ну, в общем-то, тот самый человек, который устраивается, будет контролировать поведение животных ночью, следить за безопасностью и состоянием вольеров. В общем, работает в зоопарках и заповедниках такая вакансия. И профессия достаточно редкая, потому что требует особого режима работы. В общем-то, подойдет тем, кто любит животных, готов работать в нестандартное время аж 24/7. Ну, если вы действительно любите, когда животные молчат и проводят большую часть своего времени во сне, эта профессия также вам подходит, как говорится, в тишине, да не в обиде. Вот.
1: Слушайте, а вообще на самом деле, вот говорят, искусственный интеллект заменит все и всех и сразу. Да нет, друзья мои, вот по-прежнему в 21 веке остается стремительное развитие того, что не хватает рабочих рук, рабочих специальностей, друзья мои. Вот говорят, ты вот ковать умеешь, да, там варить умеешь. Сейчас сварить ворота для того, чтобы железные, красивые. Друзья, не каждый возьмется за эту самую ковку, а специалисты в этой области получают в нашей стране очень хорошие деньги, да, электромонтеры, там, газовщики и так далее, все эти профессии, которые нужны людям на сегодняшний день, которые достаточно закончить колледж, недостаточно, если ты хочешь развиваться дальше, просто образование колледжа, можно поступать в университеты, конечно, действительно дает вам возможность хорошо зарабатывать, находясь здесь, в Беларуси. Так что рабочим специальностям у нас, друзья мои, почет, везде дорога и виват.
0: Работу работай.
3: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником Днем трона. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что Марокко с момента восхождения Мохаммеда VI на престол открыло новую успешную главу в своей многовековой истории. Благодаря мудрым реформам, масштабной модернизации производства и последовательной промышленной политике ваша страна занимает ведущие позиции среди государств Африки по уровню индустриализации и экономического развития, говорится в поздравлении. Минск серьезно заинтересован в расширении сотрудничества с Рабатом по всем перспективным направлениям, подчеркнул Александр Лукашенко. Водитель из открытого акционерного общества «Беловежский» Каменецкого района

Один получил травмы различной степени тяжести. Среди пешеходов сохраняется опасное заблуждение о том, что наличие пешеходного перехода или разрешающего сигнала светофора гарантирует абсолютную безопасность. Госавтоинспекция призывает каждого неукоснительно соблюдать базовый алгоритм безопасного пересечения проезжей части. Остановись, отвлекись от экрана, сними наушники, посмотри по сторонам. И последнее. Ремонт на улице Боброва в Бресте выходит на финишную прямую. Благоустроенные тротуары и остановочные пункты, обустроена разворотная площадка для общественного транспорта. Сегодня рабочие Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия завершают укладку асфальтобетонного покрытия. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Вот эта история, понимаете, заядлая. «Танцуй на моих нервах». Вот сколько слушаю раз эту песню, вот столько раз окончания эти врезаются в мою голову, и я ничего с этим не могу поделать. «Танцуй на моих нервах». Подождите. Да разве всем позволительно танцевать на ваших нервах? То есть веревочка вьется. Ну, конец однозначно будет, друзья мои. И тогда пиши пропало. Но только в том случае, если это не настоящая правда. Проверенная годами дружба. Друзья, предлагаю в этом часе о ней и поговорить. Сегодня мы отмечаем абсолютно все, без исключения, Международный день дружбы. Кому, как не нам, белорусам, знать, что такое дружба, проверенная временем. И действительно оказывается дружескую поддержку не только, знаете ли, за застольем. А когда действительно какие-то сложные времена. Мне кажется, именно так познается дружба. Не только в общем-то, радости, но и в беде в том числе. Друзья мои, а вот нам стало интересно, действительно, а что для вас важнее в дружбе? Расскажите нам, поделитесь. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы совсем скоро запустим пост-опрос на данную тему, а вы ее обязательно поддержите. И уже можно высказываться на студийном вайбере. 33-код 3990011. Чат доступен, активен для каждого из вас, так что сохраняйте этот номер и высказывайтесь.
2: Слушайте, огромнейшее количество песен, посвященных дружбы небезызвестными композиторами от Игоря Крутого по поводу вот «Мой друг, ты же меня прости». Вот,
1: за все, да. Что нам пришлось
2: вот,
1: пройти.
2: Вот, понимаете, друзья, мы уже заранее даже... Остановитесь. Юля Майский, пожалуйста.
1: Юле надо выйти. Остановитесь.
2: Да, друзья, действительно, вот нам всем, наверное, нужно выйти и переосмыслить понятие дружбы, а лучше не выйти, а зайти на официальную страницу «Радио Брест» ВКонтакте и действительно проголосовать. Пост-опрос появится уже совсем скоро, но так или иначе, продолжая тему дружбы, особенно приятная вот эта вот песенка из советского мультсериала. Значит, дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг, а как раз-таки непогода, друзья мои, она и сплочает нас, как людей, как человек в одном конкретном месте. Будь то дом, будь то, не знаю, бунгало, беседка, не знаю, может быть, по соседству, вот если вы дружите с кем-то, вот соседский участок есть для того, чтобы подружить в компании.
1: Сосед через забор. Ты мне друг, ну приходи ко мне на участок.
2: А вот, кстати, хорошая дружба. Дружба, проверенная силой и временем. Ну и, конечно же, вниманием к соседскому участку, тем не менее. Поэтому, друзья мои, вот вы, как люди, как соседи, как мы, большие родственники одной большой земли, высказывайтесь на этот счет.
1: А ты знаешь, я вот подумала о том, что действительно хорошая история проверить дружбу с соседом, который живет через забор. Приходи ко мне пополоть, приходи ко мне вскопать и встряхнуть меня, в конце концов, приходи. Друзья мои, и вы к нам приходите. Официальная группа «Радио Брест» ВКонтакте. Залетайте туда, на нашу страницу, пост-опрос появится в считанные секунды. Что для вас важнее всего в дружбе? Общаемся на эту тему сегодня. Возможно, поддержка в любой ситуации. А может быть, честность до конца. А может быть, чувство юмора и легкость, друзья мои. А выручка, взаимопонимание, все это идет в зачет. В общем, пообщаемся, ждем обратной связи.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Где вот эта история? Че смотришь по сторонам, знаешь ли, может, я твой не вариант? Бросьте, отбросьте все эти выяснения отношения. Ваш лучший вариант. Утром, друзья мои, это команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Это правда. Мы рады абсолютно каждому, без исключения. Смотрите вы по сторонам, либо не смотрите. Слушайте, даже вы, если другие радиостанции, это тоже идет в зачет. Самое главное, чтобы свой выбор вы останавливали на нас. И ваша компания, помните, нам всегда безумно приятно. Поэтому спасибо всем тем огромное, кто вместе с нами залетает в этот новый день. Знаете, есть такая примета. Слушаешь утреннее шоу «Самое доброе утро» на радио «Бред с утра пораньше», значит, день сложится отлично. Вот, друзья мои. А мы же так или иначе все хотим, чтобы все сегодня было хорошо. Да и каждый будний день ровным счетом, как и хватные, в том числе. Ну что, говорим сегодня на тему, мне кажется, очень актуальную. Международный день дружбы сегодня отмечается. И посему мы решили у вас поинтересоваться, дорогие наши люди. А что для вас важнее в дружбе? Ну, рассказывайте. Вы, во-первых, для того, чтобы вам было проще, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, мы там разместили пост-опрос и варианты, в том числе, на свой вопрос тоже вам набросали.
2: Да, варианты у нас следующие. Это поддержка в любой ситуации или уже честность до конца. Чувство юмора и легкость, есть такой вариант, и вариантик «Пароль от телефона». Я так полагаю, что это должна быть дружба, друзья мои, на каком-то запредельно высоком уровне. Вот есть ли люди, которые действительно дружит не несмотря, а вопреки. Это, наверное, может быть связано, если вы, вот, к примеру, два родных брата, или, может быть, брат и сестра, и вы росли в одной атмосфере, семейной, любящей, отличной, и ничто вас не ограничивало, и, знаете, вот, всегда приятно сквозь время пронести ту самую дружбу через 30, 40, 50 лет, вот так вот собравшись за одним столом большой-большой семьей, поднять тост и сказать, что за настоящую крепкую семейную дружбу. Вот нравятся нам такие истории, вот присылайте их. Готовы засчитывать, обратная связь, как всегда, имеется посредством нашего студийного вайбера плюс 375-33-399-0011.
1: Кого-то может смутить вот этот вариант пароля телефона. Ну, в смысле, друзья мои, наши социальные сети читают не только взрослые, а и дети в том числе, давайте не будем забывать про это, подростки и так далее, и так далее. Вот это вот у них зарисовка в жизни, там, 12-13 лет начинается. Подожди, ты что, мне не друг? Ты что, мне не дашь пароль своего телефона?
2: Да.
1: Ты что? И начинается вот это вот выяснение отношений, ведь дружба в каждом возрасте, она разная. И по отношению к другу мы выставляем требования тоже разные, исходя из того, в каком возрасте мы находимся. После 65 лет восприятие дружбы и друга, оно другое, нежели в 12-13, в 10, в 30 и даже в 40 лет, дорогие друзья. Но вообще, вы знаете, мне кажется, что все равно так или иначе человек человеку друг. Есть такое выражение «человек человеку волк». Но это не в нашей ситуации. Человек человеку друг. Именно так. Вот смотрите, студент Гнесинки разместил в интернете приглашение на свой выпускной концерт после того, как понял, что будет играть в пустом зале, друзья мои. Да, это правда было так. Что случилось далее? Я же вам, помните, обещала рассказать, да? Рассказываю. В общем, у него не было никого, кого можно было бы позвать. Семья находилась в другой стране. Друг, которого он ждал, изменил свои планы. А обращение студента тронуло многих людей через социальные сети, после чего в концертном зале на его выпускной концерт не оказалось ни одного свободного места, друзья мои. Люди отозвались очень положительно на эту историю, поэтому я делаю вывод. Человек человеку друг. Вот так.
2: Ой, слушайте, вот по поводу пароля я тоже вспомнил историю. Вот контакт, сам контакт и сама страница, и сам сайт, слушайте, существовал еще во время мезозоя и юрского периода. Вот я помню, тоже ситуация была. Попросил пароль у друга от контакта, и он мне его не дал. О, что тогда-то было? Друзья мои, лучше вам и не говорить. Да.
1: Это, знаешь, когда тебе не дают пароль от чего бы то ни было, еще больше хочется его раздобыть.
2: Конечно.
1: Потому что ты четко понимаешь, а что там скрыто? А что там вшито? И так далее, и так далее. Друзья мои, вообще, кто меньше знает, тот лучше спит, говорят. Но только, наверное, не в формате дружбы, потому что про друга своего хочется знать все. А на самом-то деле, когда люди дружат, они долго скрывать друг от друга ничего не могут. И если один день не ходишь и не рассказываешь, второй день, вот неделя пошла, и ты уже посидел. А все почему? А потому что другу не рассказал.
0: Радио Брест.

0: Погода.
1: Информации Бреста облгидромета. Сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области сегодня составит от 25 до 30 градусов тепла. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 тепла.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Вот мы и добрались, друзья мои. Помнишь ли ты пароли? Если вдруг ты не помнишь пароли от, я не знаю, своей карты, от того, чтобы войти в свою, не знаю, почту электронную, в конце концов, у друга спроси. Ведь ты когда-то поделился этими паролями. Все нормально. Помнишь ли ты свои пароли? Очень классно. Друзья мои, кстати, этот вариант относительно паролей у нас есть. Сегодня Международный день дружбы. И мы, как нельзя кстати, два родийных кофеина, Юля Майская, Влад Романенко, два классных друга ваших, друзья мои. Спасибо, что позвали нам, вам залетать в вашу же жизнь с самого утра. Находите для нас там место, свое время. Мы всегда вам за это благодарны от самого большого своего родийного сердца и это ценим. А этот интерактивный час создан для того, чтобы мы с вами лучше друг друга узнали и, может быть, лучше чему-то научили друг друга, почему бы и нет. Сегодня рассуждаем на тему, а что для вас важнее в дружбе, дорогие люди. Создавайте или иные посты-опросы, мы предлагаем варианты ответа и также принимаем активные участие в голосовании. Так что заходите, посмотрите, если хотите знать, за какой из вариантов ответа проголосовали Юля Майская и Влад Романенко.
2: Да и, собственно, варианты там тоже следующие имеются. Быть может, для вас в дружбе важнее эта поддержка в любой ситуации, либо же честность до конца, чувство юмора и легкость, или пароли от телефона, о которых говорила Юля Майская. Вот есть-то у нас, друзья, есть, друзья, большие дорожные. Сергей, автокомплекс Брест. Вот кто, как не настоящий друг, нам расскажет о ситуациях на дороге. Вот, между прочим, Сережа написал, что ремонт по улице Боброва подходит к завершению. Ура, товарищи! А то сделано уже немало. Во-первых, благоустроены тротуары и остановочные пункты. Обустроена разворотная площадка для общественного транспорта. И, конечно же, сегодня рабочие Брестского ДЭП завершают укладку асфальтобетонного покрытия. В общем, дорожник – друг человека. Это я, наверное, понял для себя 100%.
1: Это точно. Романенко, ты знаешь, после того, как ты об этом сообщил, благодаря Сергею к нам информация прилетела, ты просто обязан побывать на улице Боброва. Почему ты там еще не был?
2: А я вот не знаю. Вот ты знаешь, что я как человек из Могилева, где в Могилевской области находится город Бобрусь, побыть на улице Боброва, это сам Бог велел.
1: Это 100%. И не прошло 20 лет, как живет Романенко в Бресте, такой, я как житель Могилева, знаете ли.
2: Который живет в Бресте уже сколько лет. А мне нравится, а как чуть что, сразу я житель Бреста. Я говорю, наш город родной, город любимый, город Брест. А чуть что, моя хата с краю.
1: Друзья мои, вы знаете, там, где хата с краю, это все белорусская хата. Классная. Между прочим, очень это многие белорусы желают в эту хату с краю попасть. В белорусские деревни во время своего отпуска уединиться с белорусской природой и отдохнуть. И ты знаешь, я тоже вот смотрю на это очень-очень даже положительно. Ну или один, либо с другом, друзья мои. Вот. А что для вас в дружбе-то важнее? Сегодня рассуждаем. Заходите в официальную группу Радио Брест во ВКонтакте и обязательно проголосуйте. Поддержка в любой ситуации? А может быть честность до конца? А может быть чувство юмора и легкость? А может быть, все-таки этот самый пресловутый пароль от телефона? И так далее, и так далее. Давайте пообщаемся на эту тему. Высказывайтесь. 33-код 399-0011. Готовы зачитывать ваши сообщения уже скоро.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио. Блин.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, дружеское утро, товарищи, говорит вот и показывает, и так далее, и так далее. Всесоюзное радио, могу даже сказать так. А ведь действительно, каждое современное радио имеет истоки оттуда. Да, всесоюзного радио, великого, могучего. О, действительно, да, классика. Классика – это основа всех основ. И правильно заложенные, понимаете ли, в приоритетах мысли, люди – это залог большого успеха абсолютно во всем, друзья мои. Ну и дружба. Дружба здесь не обходит стороной. Говорят, что дружбу включать в работу, она мешает иногда и дисциплине, иногда мешает и результату. Если делать это корректно, то расскажите и дайте инструкцию, как это правильно делать, дорогие друзья. Ну а вместе с тем, вы знаете, в приоритете все равно дружба крепкая, не сломается и так далее. Либо, слушайте, а многие знаете, как говорят, так, на работе мы коллеги, после работы мы друзья. Тоже разумный подход, но просто не каждый человек готов это понять и принять через призму своего еще такого детского отношения к этому всему, потому что иногда действительно дружба мешает работе и достижению тех или иных поставленных задач и целей. Но это лично мое субъективное мнение, у вас оно может быть относительно абсолютно другим, разнится с моим. Но я точно знаю, что польза для здоровья и эмоций от дружбы – огромный вагон и маленькая тележка. Что делает дружба, друзья мои? Снижает уровень стресса. Есть такое? Есть такое. Мы перестаем быть тревожными. Есть такое? Да. А еще укрепляют веру в свои силы. Когда друг тебя всегда поддерживает и говорит, давай, давай, получится все. Ничего, ошибешься, встанешь и дальше пойдешь. А еще, конечно же, защищает дружбу от одиночества и тоски, которые людям не свойственны, и переживаем мы это все очень сложно.
2: Ох, друзья, действительно. Ну, сил дружбы, сил ума, цели действий, каких-то общих планов, не только на сейчас, но и на потом. А вот какими планами вы делитесь со своими настоящими друзьями и получаете ли поддержку от них, а не осуждение? Ну ладно, может быть, где-то чуть-чуть легкая фида проскочит в вашу сторону, но это так, знаете, по-дружески, ничего серьезного, только чтобы немножечко подбодрить вас, да, если вы сомневаетесь.
1: Знаешь, такая история. Хочешь, я тебе угощу конфетой? Фи называется. На, фи не буду.
2: Вот именно так и бывает. А вот, между прочим, вкус-то дружбы, он может быть абсолютно разный, друзья мои. Ну, это если с точки зрения мужчины, с точки зрения женщин, но не будем уходить далеко в философию.
1: Слушайте, а я вот думаю, да. Дружба, она же может быть не дружбой, а прикрыта. Понимаешь, вот какие-то обстоятельства могут же прикрываться дружбой. Но я же тебе друг, понимаешь? Вот тоже тут очень сложная история.
2: Это манипулятство
1: какое-то. Вот, тоже такие моменты. Потому что настоящий друг, он действительно захочет определенности и честности до конца. И самая главная задача друга не быть удобным человеком, а быть честным по отношению друг к другу. Потому что, как ни крути, дружба учит честности, доверию и заботе, друзья мои, я вот так думаю. Ладно, Романенко, давай итоги поста опроса подводить. Дорогие люди, если вы еще не знали, у нас во ВКонтакте пост опроса размещен. Мы у вас там спрашиваем кое о чем. О чем?
2: Да, спрашиваем у вас, друзья мои, а вот что для вас важнее в дружбе? Были следующие варианты ответа. Поддержка в любой ситуации, честность до конца, чувство юмора и легкость, либо же пароль от телефона. Ну, собственно, мнения, как всегда, разделились. 50% ответили вариантом поддержка в любой ситуации и по 25%. Между честностью и чувством, юмором и легкостью.
1: Ну, вот такая сегодня у нас беседа с вами получилась. Хочется вам сказать всем огромное спасибо за обратную связь. Друзья мои, дружба – это такая штука. Она действительно не сломается, не расклеится. Да, а если имеет место быть зарисовка в вашей жизни именно такого момента, то настоящая дружба выдержит абсолютно все преграды. Ну что, два родийных кофеина, Юля Майская, Влад Романенко. Друзья ваши, друзья мои, по несчастью утреннему. Так да. Я хотела сказать.
2: Практически. Ага. Но вот нельзя не пройти, понимаете? Вот мимо сообщения Елена написала нам, поделилась своим вариантом, что дружба – это самое главное в жизни, но в любой ситуации нужно оставаться человеком. Земля-то круглая.
1: Человек человеку, между прочим, друзья мои, друг. Да, вот так вот. Мы сделали вывод сегодня, общаясь на эту тему в интерактивном часе, еще раз хотим сказать. Огромное спасибо от большой нашей человеческой белорусской дружной души каждому, кто сегодня участвовал и был здесь активен и обратно. Связь от вас очень чувствовалась, и спасибо вам за это. Дальше больше, лучше, классные треки. Оставайтесь здесь, на самые позитивные радиостанции страны, Радио Брест. А здесь были мы. Прощаемся. Пока-пока.
0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брест, где посетит электроламповый завод, передает Белта. Глава государства ознакомится с состоянием и перспективами развития предприятия, которое входит в состав холдинга «Горизонт». Брестский электроламповый завод был основан в 1966 году. В настоящее время предприятие является крупнейшим отечественным производителем светотехнической продукции источников света. Завод специализируется на выпуске ламп общего назначения, автомобильных, специальных, кварцевых, галогенных и других ламп. В 2026 году Брестский электроламповый завод приступил к реализации комплексной программы модернизации и концентрации производственных мощностей. Приземлившись, глава государства поставил руководителю Брестской области Петру Пархомчику конкретную задачу – сейчас надо убрать хлеб. Президент уверен, белорусы могут многого достичь, если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина. «Все можем, если есть дисциплина. Где президент проехал, там хорошо, но я же не везде бываю», – заметил Александр Лукашенко. «Надо наш народ, людей приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем», – сказал глава государства.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Электрон

0: пресс-службе Московского планетария рассказали, что активность метеорного потока в ночь максимума будет достигать 25 падающих звезд в час. Область их появления на небе будет находиться в созвездии Водолея. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.
2: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района. Мария Демчук. Здравствуйте. Ивановский район в минувшие выходные посетил заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич. С ходом уборочной кампании парламентарий ознакомил председатель Ивановского райисполкома Николай Бортник. Игорь Брилевич ознакомился с функционированием новой фермы в хозяйстве Молодого Агро. Работы сельскохозяйственной техники белорусского производства на полях Молодого Агро и Достоева. Посетил лабораторию и производственные объекты открытого акционерного общества «Агромоталь», где с участием парламентария чествовали первого водителя тысячника района на отвозке зерновых Сергея Барташа. На полях Ивановщины в самом разгаре массовая жатва. На 28 июля аграрии уже убрали более 51% площадей, намолотив 43 400 тонн зерна. Вместе с высокими показателями растут и ряды героев уборочной кампании. К числу первых тысячников района присоединились новые лидеры. Семейный экипаж Александра и Михаила Головчуков из открытого акционерного общества «Снитова Агро», а также молодой водитель открытого акционерного общества «Горбаха» Василий Климович и третий тысячник водителя Андрей Шевчук из хозяйства Достоева. По традиции передовиков чествовали прямо в поле. На заседании Брестского облисполкома при рассмотрении итогов социально-экономического развития и итогов исполнения бюджета Брестской области за первое полугодие председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик вручил благодарность премьер-министра Республики Беларусь заместителю председателя Ивановского райисполкома Татьяне Юруть. В минувшие выходные на живописном берегу водохранилища «Остров» в Ляховичском районе проходил областной лагерь-форум «Работающие молодежи. Прибужье-2026». Масштабный туристический слет собрал 19 команд из всего первого региона. Ивановщину достойно представили 23 человека.

0: состоялась во вторник в Ивановском районном отделе по чрезвычайным ситуациям. Более 27 лет посвятил благородному делу старший инструктор-спасатель Сергей Климович. Всю свою службу он провел на пожарном аварийно-спасательном посту номер 13 Ивановского РОЧС и не раз доказывал, что находится на своем месте. По традиции, защитник в полной боевой форме прошел сквозь водяную завесу под сирены служебных автомобилей и аплодисменты коллег и родных. В июле завершилось асфальтирование автодороги, соединяющей агрогородок Молодово и деревню Буса. Основной объем работ на участке протяженностью около 2 километров качественно выполнили дорожники Ивановского дорожно-ремонтного строительного управления номер 139. Несмотря на то, что в деревне Буса проживает не очень много населения, эта дорога востребована. Здесь расположены основные сельскохозяйственные угодья предприятия Молодово Агро, проходят маршруты рейсового и школьного автобусов. Качественные дороги, дорожное покрытие и благоустроенные улицы делают повседневную жизнь в сельской местности более комфортной, также способствует закреплению молодежи в родных краях. Видеоролик учащейся Молодовской средней школы Дарьи Терлецкой вошел в десятку лучших работ Республики Беларусь. Дарья сняла видеоролик «Воспоминания своей прабабушки Марии Грабар», родившейся накануне Великой Отечественной войны, о старшем брате-фронтовике Иване Салашуке. С 20 мая по 20 июля проходил конкурс Ивановского районного отдела по чрезвычайным ситуациям на лучшее видео об автономных пожарных извещателях. Победителем конкурса стали Олеся Данилюк и Макар Шишло. Награждение победителей прошло в Ивановском РОЧС с просмотром видеороликов. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
1: Года.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 25 до 30. В Барановичах 25-27, в Пинске 27-29, в Бресте сегодня 28-30 с плюсом.

12:08:30 на календаре. Чем этот день может запомниться? Ну, только тем, что он по-настоящему летний, жаркий, хороший день в рамках этого лета, да. Ну, как вы говорили, помните вчера, что это лето подходящее для каждого, для тех, кто любит какую-то жаркую погоду, для тех, кто жаркую погоду каким-то образом не переносит, оно подходящее пытается угодить каждому. Ну, ровно так же, как и эфир «Радио Брест». Всем подходит, по всем возрастам, доступен, ну, поскольку у нас можно слушать абсолютно везде, находясь дома, в дороге, на работе, где угодно, в FM-пространстве, интернет-пространство, где хотите, мы будем вместе с вами. Будем биться в районе ваших сердечек на протяжении следующих 3 часов эфирного времени. А вместе с вашими сердечками в ритм музыки буду биться также и я. Меня зовут Женя Филинович, всем огромный привет. Этот день пускай запомнится только хорошими событиями, яркими новостями. Такие у нас будут уже совсем скоро, не пропустите. Обсудим также события и праздники этого дня. Ну и, конечно же, будем слушать музыку. Музыки здесь полным-полно. Ее самое огромное количество. Знаете ли, как колодец с музыкой. Вот мы сейчас ведро туда опустим и целое ведро с музыкой оттуда достанем. Ну и ваши приветы, поздравления, самые теплые слова, слова поддержки, все, что возможно, необходимо сказать любимому человеку в рамках следующего часа с 13 до 14.00. Мы все обязательно озвучим, все прочитаем и все передадим. Номер для ваших сообщений – Viber 399-2011, SMS-портал 9900. Ну а мы продолжаем эфир на волнах Радио Бреста. И вам Макс далее в Радио Брест сигналах и в Радио Брест приеме для каждого, кто вместе с нами.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжаем эфир на волнах Радио Бреста. Вместе с вами летим дальше, а дальше на очереди у нас праздники и события этого дня. Что случилось именно в 30-й жаркий июльский день, сейчас поговорим и узнаем. Международный день дружбы отмечается именно 30 июля. Ну, слушайте, когда, если не летом заводить какие-то знакомства новые, да? Когда, если не летом отмечать такие праздники, ну и поздравлять друг друга. В общем, поделитесь этим праздником обязательно и расскажите другу о том, что сегодня у вас событие. Так, еще день цветных напитков и праздник... Праздник тоже летний. Давайте так, праздник тоже летний. День стажера сегодня также отмечается. День хот-догов. Так, у Маргарит сегодня именины, у Марины, Лазаря, Леонида и у Вероники. В рейс вышел первый автобус в Москве. В 1907 году это случилось. В 1984 году, 30 июля, состоялась премьера телесериала «Санта-Барбара». Да, великий сериал. Я, если честно, посмотрел, наверное, серии 3. Не больше, это точно. Ну, а вот есть же те, кто, например, наверняка знают и актеров, и весь сюжет, и что случилось за все это время. Арнольд Шварценеггер отмечает свой день рождения. Кстати, старичок появился на свет в 1947 году. Также актер Жан Рено появился на свет 30 июля. Кинорежиссер, великий кинорежиссер Кристофер Нолан, 70-го года рождения. Ну, а если в вашей жизни также есть праздник 30 июля, мы готовы вас с этим событием поздравить. Да, что нужно сделать? Ну, сообщить нам об этом на номер Вайбера 3992011, отправить свое сообщение и в часть приветов и поздравлений дождаться его. Тот самый привет будет озвучен нами. Или 9900. Если удобнее так, пишите, и будем зачитывать сообщение с СМС-портала. Но помните, что услуга платная и оплачивается согласно тарифам вашего оператора. Продолжаем эфир на волнах Радио Брест. МОД далее всем намекнет на нас. Ну а в середине часа прогноз погоды от Бреста был гидромета.

0: Погода.
1: Информация от Бреста облгидромета на сегодняшний день. Синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков, неустойчивый слабый ветер, температура воздуха в Барановичах сегодня 25-27, 27-29 ожидается в Пинске, в Бресте сегодня до 30 градусов тепла.
2: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио.

Ну, если верить цифрам, если верить ученым, то лето без музыки проходит буквально на 40% хуже, чем нежели вы слушаете музыку, делаете это на протяжении каждого дня. Ну, потому что там ритмичные треки дают силы для каких-то прогулок, для спорта. Песни любимые помогают радоваться теплу, солнцу помогают радоваться. Тихие мелодии, они наоборот, помогают отдохнуть дома, возможно, даже в дороге. Мы, в общем, взяли и собрали огромный плейлист из музыкальной композиции, который точно подойдет каждому музыка в такт твоему настроению здесь на протяжении 24 часов в сутки в дневной, утренний и вечерних смен. Это лето пускай проходит для тебя весело, энергично, где бы ты ни находился, в дороге, дома или работая, не покладая рук. Кстати, совсем скоро дела можно будет поставить на паузу. 12 часов и 41 минута, это говорит о том, что уже буквально через 20 минут мы вместе с вами окунемся в прекрасный мир обеденного перерыва. Да, ну и уже тогда можно будет позволить себе немного отдохнуть, расслабиться, может быть, даже вздремнуть в такую жару. Обновленный прогноз погоды, кстати, на ближайшие сутки. Уже совсем скоро Брест-Облгидромет сообщает, что жара сохранится. Это значит, что и теплые выходные ожидаются впереди, поэтому успей построить планы. Ну и не забудь нас взять с собой, где бы ты не планировал свой отдых. Лет продолжается, музыка на волнах Радио Брест также не заканчивается, поэтому оставайся вместе с нами. Меня зовут Женя Филинович, сегодня вместе с тобой на одной волне до 15.00.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест актуализировал задачи для аграриев на время уборочной, передают Белта. Сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране урожай должен быть не ниже уровня прошлого года. Если 12 миллионов тонн дадите, это будет великое достижение, сказал Александр Лукашенко. Глава государства высказался о необходимости соблюдения дисциплины. Президент уверен, беларусы могут многого достичь, если на всех уровнях будет налажена труда. И технологическая дисциплина. Президент Беларуси посетил в Бресте электроламповый завод. Глава государства заслушал доклад о состоянии и перспективах развития предприятия, который входит в состав холдинга «Горизонт». Речь зашла о такой продукции предприятия, как лампы накаливания, которые уже не востребованы. В этой связи президент высказался о необходимости сделать упор на светодиодных лампах. Он также заметил, что до конца года требуется обновленная стратегия развития предприятий холдинга «Горизонт» с конкретными задачами по экспорту и локализации. В ходе совещания президент заявил, что ситуация в хваленом холдинге не оптимальная. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Брест с рабочей поездкой, высказался и о требованиях к строительству социальных объектов и жилья. Прежде всего, глава государства отметил, что нужно придерживаться разумного подхода и строить такие объекты без излишеств. В первую очередь, они должны быть функциональными и удобными для людей. Никаких дворцов быть не должно, заявил он. Александр Лукашенко обозначил еще одно требование. При строительстве ни в коем случае не следует затрагивать сельскохозяйство. Хозяйственные и лесные земли. На земли сельхозназначения и лесные угодья ни шагу, хватает земель, там стройте жилье, подчеркнул глава государства.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Мост через Припять на дороге Лунинец-Столин планируют сдать к 2027 году. Об этом рассказал в проекте «Белта. Страна говорит» начальник отдела проектирования и технологий открытого акционерного общества «Мостострой» Алексей Федосеев. Он подчеркнул, что этот проект реализуется по прямому поручению президента с требованием сдать объект в кратчайшие сроки. Это социально значимый объект, который призван заменить существующую паромную переправу. Ранее логистика была сложная. Летом работали паромы с долгими процедурами погрузки-разгрузки. Зимой переправа и вовсе не функционировала. Теперь

0: Player Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью от 16 до 18, днем от 33 до 35.

13:10 продолжается дневная смена на волнах радио Бреста. Мы продолжаем вместе с вами, ну, совершенствоваться, безусловно, работать над собой и становиться только лучше. Только при помощи вас мы сможем это сделать. Поэтому, что нужно сделать прямо сейчас? Напишите нам сообщение. Свое сообщение с своего номера телефона отправьте на наш номер телефона в Вайбере. Сообщение пресс-данного плана характера, такого любовного, может быть, если хотите. Ну, или какое-то интригующее сообщение про планы на ближайшие выходные. Планы тогда, приоткроем небольшую завесу тайны, да, они будут жаркими, хорошими, по-настоящему летними выходными, можно планировать отдых, палатка, например, пригодилась вам, которую вы купили за сумасшедшие деньги, и будет возможность ее поставить. Ну, а там же еще что, шашлыки какой-то, да, возможно, где-то у водоема какие-то развлечения. Самое главное, что вы можете быть вместе с нами в компании своих друзей. Для этого многого не нужно, просто радиоприемник и все. Ну а если такая возможность существует, возьмите с собой Алису и скажите ей: Алиса, включи радио Брест, мы тоже будем где-то неподалеку. С хорошей музыкой и отличным настроением будем продолжать это лето. На календаре у нас 30-й жаркий июльский день. Ну, а меня зовут Женя Филинович. До 15:00 на одной волне. Этот час посвятим сообщениям, приветам, теплым словам. Забрасывайте, все будем озвучивать. Еще один номер для связи — это смс-портал 9900. Пишите.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио «Брест».

0: Менять свои маски, не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

это Риана вместе с нами. В эту секундочку в каждом из радио Брест приемников намекает нам о том, что мы в часе приветов и поздравлений, находясь, обязаны зачитать ваши сообщения и самые теплые слова в этот момент. Давайте поэтому давай прямо сейчас перенесемся к... или перейдем к твоим радио Брест приветам. Все, что прилетело к нам в Вайбер. Привет, Радио Брест. Сегодня мы, 16 гектар ТК Берестия, поздравляем с днем рождения нашу коллегу Веремко Галину Ивановну. Желаем ей, конечно же, здоровья, любви, оптимизма, уважения, материального благополучия и много солнца в душе. Живи, люби и будь счастлива. Мы тебя любим. От Яночки сообщение. Передаю привет любимому мужу Толику. Люблю до луны и обратно. И очень-очень скучаю, твоя Яночка. Тимчук Аркадию огромный привет. Мы вместе едем в Слоним. Немного хочется снять напряжение за рулем. Счастливого нам пути. Это было от Светланы. Ну так это что там? Каким образом можно снять напряжение за рулем? Ну, во-первых, можно делать какую-нибудь остановочку, да, на заправке. Это, знаете ли, это обязательный атрибут каждого путешествия. Заехать на заправку. Можно даже не заправляться, взять обязательно какой-нибудь кофеек, какой-нибудь напиток, какой-нибудь френч с собой и уже в дороге вкушать и радоваться. Поэтому обязательно так и поступить. Вероника написала: «Здравствуйте, передаю привет Гаврилову Илье. Я тебя очень сильно люблю». Ну и Виталий, знаете ли, тут для каждого информация, трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Написал нам Виталий, сообщил о том, что уборка льна на Пружанщине, она в самом разгаре. Мы большой привет передаем всем тем, кто сейчас на работе. Безусловно, кто не отдыхает, у кого уборочная стартовала. Ну и вместе с этим, безусловно, там что, и ночи какие-то не досыпают ребята, да, и выходных как-то очень мало. Но, тем не менее, ребята, мы вместе с вами. Поддержка, безусловно, является, что эфир на волнах Радио Брест. Ну и ваше хорошее настроение. Вот буквально всем тем, кто сейчас слышит мой голос, всем вам, безусловно, желаю отличного настроения, побольше хороших моментов в жизни. И пускай все будет хорошо, ребят. 13 часов 24 минуты. Мэри Гудали в продолжении эфира в середине часа о погоде. Информация, поэтому не пропустите.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью от 16 до 18, днем от 33 до 35.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Итак, что же там нового-то прилетело к нам, сюда, к нам, на источники получения нашей информации? Поздравьте меня с днем рождения. Мне сегодня исполнилось 26 лет, написала нам девочка Лера. А Леру мы поздравляем. Безусловно, желаем исполнения всех желаний. Лера, оставаться желаем тебе такой же красоточкой. Сияй, восхищай, радуй всех вокруг себя своей красотой, белоснежной улыбкой. И, знаешь, вот если надумаешь меняться, то меняйся только в лучшую сторону. Хотя лично нам кажется, мы уверены даже в этом, что лучше уже просто некуда. Так, есть еще сообщение от Анечки. Здравствуйте. А не могли бы вы поздравить Мамонтову Анечку с днем рождения? Пожелать ей надежных друзей, любви, солнышко. Да, это было все от Елены. Написала, что мы с тобой еще обязательно станцуем. Ну, я напомню вам, что танцы можно снимать на видео и присылать к нам сюда, для того, чтобы мы тоже были в вашей компании. Так, смс-портал озвучили. Давайте перейдем к Вайберу. Здесь тоже есть ваше сообщение. Добрый день, Радио Брест. Поздравляем с днем рождения Пушуджана Алину Гарыгиновну. Женского счастья, событий прекрасных, здорового, здоровья отличного, достатка приличного, любви, вдохновения, тепла. С днем рождения! Семья Родичева Нагорная. Еще одно событие в нашей огромной семье – это льняная свадьба. 4 года. Так, а Блажей Алексей, Наталья. Желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой. Баранович и Москва. Вот. Я же говорил, что мы можем не только объединять города, мы страны объединяем, мы континенты делаем чуть ближе друг к другу в рубрике «Час и приветов и поздравлений». Ваше сообщение здесь до 14.00 озвучиваю в прямом эфире, поэтому пишите.
1: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжаем час приветов и поздравлений. Добрый день, Наталья пишет. Передайте, пожалуйста, привет моим коллегам с открытием нового сезона. Всем хорошего настроения в этот день, пожелала Наталья. Так, а что у вас там за сезон-то новый открылся? Что вы делаете в начале-то нового сезона? Ну и какие успехи были в старом? Так, значит, здравствуйте. Мы коллективом Кенга желаем Артему солнечного трудового настроения. Тём, ну ты постарайся там как-то, знаете ли, оправдать надежды, чтобы, безусловно, все на работе было хорошо. Так, еще есть сообщения, которые нам на 9900 долетели. Так, ну тут традиционный привет логистам Николаю, Андрею, Владу, коллеги, извините, я в отпуске. А, это вчера нам абонент говорил о том, что вот собирается в отпуск, а теперь уже в отпуске находится. А каждый день будут такие сообщения, скажите нам. Так, всем чудесного солнечного дня, пожелала Анастасия. Передайте, пожалуйста, поздравления нашим друзьям, семье Дупиных, наверное, да? С днем рождения сына Кирилла. Пускай растет здоровым, счастливым мальчиком. Это были ваши друзья. Безусловно, всем огромные приветы Насте еще передают. А мы передаем привет новым родителям. Да, пускай сыночек действительно радует. Так, ну что, вроде бы все ваши сообщения озвучили, все прочитали, ничего не пропустили, а это значит, что можем смело продолжать. 13 часов 54 минуты на волнах Радио Брест. Это был час приветов и поздравлений, ваши сообщения, слова поддержки и поздравления. Все это озвучивали мы на протяжении часа. Ну а далее, что, продолжим? Безусловно, будем разыгрывать вкусные призы и подарки в рамках следующего часа, поэтому будьте рядом вместе с нами на 104.8 FM Бресте.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларуси необходимо активнее осваивать рынок светодиодных ламп. Для этого есть и кадры, и компетенции. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе Брестского электролампового завода, передает Белта. Перед совещанием глава государства ознакомился с работой этого завода в Бресте и лично оценил ситуацию. Как говорят специалисты, положение на предприятии сложное. К модернизации приступили только сейчас. Но окно возможностей и перспективы, по словам президента, еще есть, и этим нужно воспользоваться. С учетом мировых тенденций развития зеленой экономики, все страны постепенно отказываются от ламп накаливания, и основным спросом пользуются светодиодные лампы. Президент ориентировал на производство именно такой современной продукции. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брест высказался о состоянии дел в Брестской области и поставил задачи председателю облисполкома Петру Пархомчику. Глава государства прежде всего высказался о ситуации в сельском хозяйстве области. Подлетая к Бресту, он изучил с вертолета состояние полей региона.
2: Я ожидал большего, откровенно говоря. В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Я подумал о том, думаю, не дай бог у нас еще на земле и в Гродненской области, так как в Бресте, это будет нехорошо. Все-таки Гродненская область была у нас лидером в этом отношении. Я не говорю, что плохо. Неплохо. Но восхищения не вызывали. Я был большего перед посещением вообще брестчан. И я ведь даю себе отчет, что Брест, Кобрин, вот эти земли вокруг, это там, где все начальники Бреста топтались, в том числе и ты. Но, наверное, в этом году не стоит, наверное, ожидать больших результатов в сельском хозяйстве на этих землях. Наверное, все-таки туда, северо-восточнее.
3: Вы абсолютно точны. Если взять сейчас поборки, те же Баранович, Ляхович, Дыхальщица, убрали всего лишь около 20%. Все остальные районы находятся за интервалом 50-60.
2: То, что ты уберешь, это я не сомневаюсь. Объемы тут понятны. Меня интересует результат. Урожайность хлебов, там, зерновых и так далее. Я понимаю, что здесь земли не лучше. Там они немножко лучше. Ну и там дождей, наверное, больше было. Или нет?
3: Более удачно было по Барановичам, по Ляховичам и Вацевичам.
2: Я об этом и говорю.
3: Да, то, что вся центральная часть, вот вы правильно сказали, Кобрин, тут Малорита, вот дальше Жабинка, Брестский район, тут да. Немножко залило там в Пружанском районе.
2: Ну и знаешь, наполовину... Петр Александрович, в целом неплохо. Лило везде одинаково. Сейчас надо убрать хлеб. В целом по стране он должен быть не ниже уровня прошлого года. Если вы в этом году 12 миллионов тонн дадите, ну, это будет великое достижение. Ну, даже 11,5 – это хорошо. Но здесь, вот, на западных твоих землях, ну, я ожидал чуть-чуть лучше.

0: есть. Если ты это не сделаешь, ну, крутой же не придет за тебя делать. Сделай, у меня в Могилеве, у него там проблем хватает. Каранкевич, он не может в предко сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает. Говоришь ты, что у тебя какой-то альтернативный пресс. Ну, так...
1: Завтра покажем, Александр.
0: Ну, это ты покажешь, но я не увидел особо, что ты с соломой хорошо работаешь. И самое главное для всей страны и для тебя. Надо готовить подозимый клин, надо пахать. Полтора трактора у тебя всего. Надо увеличить, Петр Александрович. Как есть. Бы ни было трудно, хоть по ночам, хоть как-то. Ты ж понимаешь, рапс надо до 20 августа посеять. Брестчане молодцы, они предприимчивые в этом отношении, да. Наводи порядок. Начинай с будущего года здесь наводить в Бресте порядок. Я очень на тебя рассчитываю.
2: Новости. Продолжаем выпуск. В Малорицком районе отремонтировали почти 100 малых архитектурных форм, элементов детского оборудования и контейнерных площадок для сбора мусора. Об этом сообщили в Комитете госконтроля. Поводом для контроля стал рост обращений местных жителей по вопросам благоустройства. Специалисты обнаружили различные недостатки – поломки игрового оборудования и лавочек, заросшие бурьяном детские площадки, неудовлетворительное состояние контейнерных площадок для сбора отходов. В результате принятых мер часть работ уже выполнена. По информации КГК, в целом с начала года в районе отремонтировано 70 малых архитектурных форм, 14 единиц детского игрового оборудования, 12 контейнерных площадок. Бойцы студенческого строительного отряда «Припятский десант» имени Героя Советского Союза «Барейка» задействованы на строительстве стратегического автомобильного моста через реку Припять, который соединит Столинские и Лунинецкие районы. В составе производственной структуры Столинская ДСПМК-32 студотрядовцы выполняют комплекс строительных работ на объекте. Участие молодежи в реализации этого масштабного инфраструктурного проекта способствует приобретению профессиональных навыков и вносит практически вклад в социально-экономическое развитие региона. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Погода.
3: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью от 16 до 18, днем от 33 до 35.

0: Прохладительные напитки, может быть, мороженое, ну или что-то еще из холодненького. Вот предпочтение на ближайшие несколько часов рабочего времени. Я уверен, что ничего горячего вам точно не хочется в этот достаточно жаркий день. Но жаркий он не только от того, что погода за окном, знаете ли, по-настоящему летняя. 28 градусов тепла показывает наш термометр за окном здесь, в центре города Бреста. Но и от того, что, я уверен, работа тоже кипит в этот момент. Нужно успеть все сделать, нужно ничего не оставить. Ну и, конечно же, полностью насладиться грядущими выходными. Выходные также проводи вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by или используя мобильное приложение Radio Player Беларусь. Меня зовут Женя Филинович. Вместе с вами на протяжении еще этого часа. Совсем скоро розыгрыш вкусных подарков. Не пропусти.
1: Знай наших.

Кирилл-сан и Тимбаланд на волнах Радио Брест в эту секундочку с композицией о том, что я такой, какой я есть. И, безусловно, в этом всем каждый найдет какой-то сакральный смысл этой фразы. Ну, а мы вам напоминаем, что в рамках этого часа мы определим победителя нашей гаражной гонки. Что для этого нужно? Ну, вы слушаете, безусловно, тот вопрос, который мы для вас придумали. Ну, и ответьте на него первым. Сегодня будет финальный победитель в нашей гонки. Ну и уже совсем скоро мы даже узнаем его имя. Как и сам вопрос, который вы также не пропустите. В следующие 30 минут его озвучим и начнется наша гонка. Кафе «Гараж», «Food and Coffee» приглашает вас принять участие. Ну и забегайте, конечно же, к ним в гости. «Советская 73». Все для только вашего хорошего настроения. 4 зала, удивительные локации, вкусное меню, в том числе, кстати, детское, летнее. Ну и только хорошее настроение. Все это именно там. Да, ну а в рамках этого часа еще больше полезной информации, еще больше хорошей музыки. Ну и вместе с вами до финала этого часа буду я. Меня зовут Женя Филинович. Где бы ты ни находился, будь на волне успеха и хорошего настроения. Да, и пускай все складывается на отлично. Ваня Дмитриенко, далее в продолжении музыкального эфира.

0: Итак, о погоде на ближайшие сутки. Информация от Брест-облгидромета на этот момент. Итак, что же мы имеем? Брест-облгидромет сообщает... Такс. Это очень здорово, конечно, но вот теперь мы только смогли разобраться. Итак, Брест-облгидромет сообщает об оранжевом уровне опасности из-за жары. В ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южная, 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью 16-18, днем до 35 градусов тепла.
1: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Летнее настроение при помощи радио Брест. Это легко. Раз, и все, и ты готов улыбаться. Ну а вдвойне твоя улыбка станет шире при условии, что ты выиграешь специальные подарки. А кафе «Гараж», «Food and Coffee» прямо сейчас при помощи чего? Вайбера, да? Разыграем сертификат на пиццу и на напиток. Наша гаражная гонка стартует в эту секундочку. Внимательно слушайте вопрос, ну и ответ на него я жду на номер Вайбера. 399-2011. Первый, кто правильно ответит на этот вопрос и получает тот самый сертификат, который включает в себя пиццу и напиток. Прохладительный, очень вкусный, кстати. Ну, вообще, нужно сказать, что лето — это лучшее время для каких-либо открытий, в том числе и, кстати, гастрономических. И в этот сезон, особенно, возможно, когда хочется, когда, знаете, жарко на улице, хочется чего-то такого прохладительного, вкусного, хочется блюд, которые сочетают, во-первых, вкус насыщенный, ингредиенты свежие, и в том числе, чтобы легкость была, потому что кто хочет переедать во время жары? Именно поэтому ребята из «Гараж» подготовили специальное сезонное предложение, в котором собрали блюда, вдохновленные яркими вкусами и современными кулинарными тенденциями. В общем, если в Бресте кто-то ищет или находится в поисках летнего меню, обязательно заходите по адресу Советская, 73. Так, ну а мы готовы озвучить тот самый настоящий летний, пятничный, знаете ли, уже практически вопрос. Ну, потому что когда, если не в четверг, думать уже о том, что в пятницу будет по-настоящему круто, жарко и весело. И наш вопрос, он напрямую связан с летом и летним меню. А теперь, внимание, господа и дамы, давайте-ка мы вместе возьмем, да и проштудируем сайт наших партнеров и друзей кафе «Гараж», «Food and Coffee». И вы мне верно ответьте вот на какой вопрос. А сколько стоит крем-холодник с овощами в меню? Ну вот, позиция напротив, какая там цена? Ценник меня интересует до копеечки, отправляйте на номер Вайбера 399-2011.

Five на волнах Радио Брест с композицией Maps. Ну и если вы заглянете прямо сейчас в карту, то легко по адресу Советская 73, даже без карты, сможете отыскать кафе «Гараж Food and Coffee». А мы прямо сейчас озвучим правильный ответ на вопрос. Я спросил у вас, скажите мне, пожалуйста, до копеечки напишите мне стоимость такой позиции, как крем-холодник с овощами в меню в заведении у наших партнеров кафе «Гараж Food and Coffee», и вы сделали это. Вы большие молодцы. И тут исключительно, знаете ли, вот кто быстрее это сделает, кто станет самый первый, вот именно тот человек и получит тот самый подарок от наших партнеров и побеждает в нашей гаражной гонке. Это, безусловно, не завершающий этап. Нет, завтра будет еще одна гаражная гонка, которая стартует именно в 14.00. Ну а пока, подводя итоги, безусловно, озвучим правильный ответ. Это 13.90, ну, в белорусских рублях уже, если мы говорим и озвучиваем стоимость этой позиции, да, тогда 13.90. Есть правильные ответы и есть первый человек, кто ответил верно. И это девушка Наталья. А я вижу, что Наталья уже не раз участвовала не только в гаражной гонке, но и в других активностях. Ну, по переписке я имею в виду. Мы Наталью поздравляем. Номер телефона заканчивается на цифры 3783. Ну и Наталья является победителем нашей гаражной гонки. Чуть позже свяжемся, расскажем, как она заберет свои подарки. Ну а всех вас приглашаю я по адресу Советская, 73, для того, чтобы вы смогли сами воочию убедиться, что там действительно красиво и необычно. Классный формат, 4 зала на разный вкус, ну и меню также на разный вкус, в том числе и ПП-меню, и летнее меню, и детское меню, и традиционное, очень вкусное и классное меню. Гаражная гонка продолжается, как я уже говорил, уже завтра сыграем ее финальную версию, да, ну а на этом будем подводить итоги. 4 часа эфира хотелось бы мне провести, но я провел только 3, больше не дают возможности. Да, прощаюсь с вами до завтра, как обычно, с 12 до 15.00. Будем на одной волне хорошего настроения. Меня зовут Женя Филинович, наш эфир продолжается. Музыкальный час отделяет нас от вечерней смены с 16 до 19.00. Вместе с вами на одной волне Алексей Лихович. До завтра, пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко обрисовал основные контуры стратегии развития Брестского электролампового завода на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе данного предприятия, передает Белта. Глава государства обратил внимание на то, что сейчас сложилась выгодная экономическая ситуация, и при должном подходе БЭЛС сможет конкурировать с другими участниками рынка. Надо только выполнить определенные условия. Первое, на что указал президент, это завершение модернизации. Все процессы при этом нужно максимально автоматизировать и роботизировать. Второе – создание взаимовыгодной промышленной кооперации в регионе и стране. Третий момент, на который обратил внимание президент – постепенное увеличение локализации. И четвертое важное требование – не допускать на отечественный рынок некачественный товар. Президент Беларуси, находясь с рабочим визитом в Бресте, потребовал навести порядок в Беловежской пуще. Александр Лукашенко уверен, беларусы могут многого достичь, если на всех уровнях будет налажена трудовая и технологическая дисциплина. Глава государства также объяснил, с чем связано решение направлять в армию недобросовестных работников уборочной.
3: Самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Все мы умеем делать. Все, вот на каждом шагу, даже у пуши, я убеждаю, что мы умеем все делать лучше Запада всякого там и так далее. Но если есть дисциплина, из чего я делаю вывод даже по пуши? Вот там, где я бываю в пуши, ну там так аккуратно все. Ну там вычищено. Я это в мире нигде не видел. О чем это говорит? И это пуша, где люди, знаешь, так тяп-ляп, как было всегда. Они делают идеально. В мире такого нет. Я делаю вывод. Можем? Можем. Все можем. Но если есть дисциплина. Вот где президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю. Поэтому смотри, чтобы была железная дисциплина. И все с этим. Вот Дмитрий Николаевич напугал страну армией. Что чиновники, еще там кто-то плохо будут работать, ну, в армии. Это не потому, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Нет. Если ты не хочешь на этой работе работать, мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе в армии. Да, там, я говорил, комары, мошки и прочее, особенно на юге, даже у тебя, ты же это знаешь. Это не какое-то там издевательство над людьми. Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе, мужской сложной работе. Вот в чем вопрос. Но если ты и там, ну там отлынивать очень сложно. Там строй поставят и будь здоров. То есть надо наш народ, людей, хоть это не популярно с моих уст, приучать к дисциплине. Будет дисциплина, мы все сможем.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. В Пинском районе ставку делают на перспективные проекты в агросекторе, промышленности, частном бизнесе. Реализованный в открытом акционерном обществе «Парахонская» проект направлен на развитие высокоэффективного кормопроизводства на основе глубокой переработки травяной биомассы с применением ресурсосберегающих технологий. Кроме люцерны, в качестве сырья используют райграсс, а также травосмеси на основе клея.

0: «Брестэнерго». На предприятии отмечают, что высокие температуры влияют и на человека, и на работу оборудования. Энергетики минимизируют оперативные переключения на открытых распределительных устройствах в часы пиковой солнечной активности. Энергетики напоминают, что в жару возрастает риск повреждений проводки и перегрузки сети. Жителям области рекомендуют внимательно следить за состоянием бытовых электроприборов, избегать одновременного включения мощной техники, не допускать перегрева удлинителей и розеток, а также соблюдать дистанцию от линий электропередачи. И это все к данному часу. Слушайте нас на radio.brest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью от 16 до 18, днем от 33 до 35.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы ведем сегодня прямой эфир из Бреста, города, с которого начался путь к победе, но и города, где и пролегла одна из самых страшных линий фронта. Сегодня, спустя десятилетия,

0: Эти мы говорим о том, что война не может быть закончена, пока не названы имена всех жертв и не дана правовая оценка каждому преступлению. Именно об этом мы сегодня поговорим с нашей гостьей в студии. Сегодня со мной старший помощник прокурора Брестской области по правовому обеспечению информации и общественным связям Ирина Михайловна Грачева. Здравствуйте, Ирина Михайловна.
1: Добрый день.
0: Ирина Михайловна, для нашей аудитории термин «геноцид», применительно к событиям 41-45 годов, звучит особенно весомо. Почему спустя десятилетия потребовалось возбуждение именно уголовного дела по этой статье? Что послужило именно той юридической точкой отсчета?
1: Дело в том, что анализ событий, которые произошли в 2020 году, подтолкнул нас и проанализировать в том числе работу, которая проводится с молодежью. И в Генеральной прокуратуре было принято решение о том, что необходимо возбуждение уголовного дела. Не только для того, чтобы более подробно молодежь знала о судьбе своей страны в годы Великой Отечественной войны, но и для того, чтобы в полной мере оценить ущерб, который нанесли агрессоры в отношении Беларуси в тот период, в период оккупации, ведь не секрет, что именно Беларусь больше всего находилась под оккупацией с первого дня войны 22 июня 1941 года до 44-го. Фактически в нашей стране реализовывался полномасштабный проект по уничтожению, и нужно сказать, что несмотря на то, что историческая наука очень подробно исследовала события того времени, осталось очень много белых пятен, и кроме того, мы не знаем до конца тот размер ущерба, который был причинен нашей многострадальной земле, а ведь это позволит показать, какие потери понесла наша страна и обозначить отношение западных стран к тому периоду, который на сегодняшний день меняется. Мы видим, что западные страны проявляют агрессию, попытки переписывания истории, и расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является инструментом противодействия этому.
0: Как известно, расследование уголовного дела продолжается уже несколько лет. Обывателями принято считать, что историки и архивы давно все описали. Однако в наших многочисленных встречах вы не раз говорили, что масштаб трагедии неизвестен до сих пор и полностью. Вот что именно вскрывается в ходе следствия сегодня? То, что было скрыто, или то, о чем просто некоторые предпочли бы молчать?
1: Я думаю, что просто с течением времени появилось намного больше возможностей сравнивать, анализировать информацию. Дело в том, что многие архивы были закрыты, многие документы были недоступны, и не так тщательно проводился поиск доказательств. Но это не потому, что кто-то относился безалаберно к своим обязанностям. Просто объем тех документов, которые нужно было изучить, и объем трагедии, он не поддавался описанию, несмотря на то, что с начала практически первых месяцев войны велось протоколирование тех преступлений, которые нацисты совершали на нашей земле, в полной мере оценить очень быстро после войны не получалось. И процессы, которые начались после окончания Великой Отечественной войны, они не дали возможность закончить в полной мере оценку всех трагедий, которые произошли на территории, в том числе БССР. И есть очень прекрасный проект, очень значимый и зрелищный, потому что, глядя на него, можно полностью оценить, что творилось с нашей страной в годы войны. Это карта сожженных деревень. Уникальный проект на постсоветском пространстве, который создает Республика Беларусь. Он доступен на сайте Генеральной прокуратуры. Любой человек может зайти и посмотреть. На этой карте красными точками нанесены те населенные пункты, которые полностью или частично уничтожались фашистами в годы войны. И вы знаете, фактически, когда смотришь то, что каждый регион, каждый район, каждая область превращена в кровоточащую рану, понимаешь, какое огромное количество беды произошло в годы Великой Отечественной на нашей войны, на нашей земле. И ведь если на момент начала расследования уголовного дела нам было известно о 9 с небольшим тысячах населенных пунктов, то сейчас эта цифра без малого уже составляет практически 13 тысяч. Поэтому эти красные точки, как болевая рана на карте нашей страны, они говорят ярко о том, что мы пережили, и всегда, когда анализируешь, это очень удивительно, как мы смогли восстановиться и превратиться в красивую, очень благоустроенную, уже фактически ничего не напоминающую на наших населенных пунктах ту трагедию, страну. На сегодняшний день есть мемориалы, есть памятники, но нужно понимать, что по окончании Великой Отечественной войны практически вся Беларусь, как и Брест, это были разрушенные города, полностью уничтоженные. Яркие примеры, доказательства этому является то, что если вы откроете документы о послевоенном быте, вы увидите, какое огромное количество людей не имело жилья. Люди жили в землянках. И буквально за несколько лет усилиями тех людей, которые здесь возвращались с фронта, те, которые жили, строилось жилье для того, чтобы люди имели возможность жить не в землянках, а в благоустроенном жилье.
0: Брещина. Это то самое место, где зверства оккупантов начались в первые же часы войны. Можете ли вы привести некий конкретный пример из документов по нашему региону, который особенно ярко демонстрирует, почему эти преступления не имеют срока давности с юридической точки зрения?
1: Когда я готовилась к этой передаче, конечно же, я глубоко обдумывала тот вопрос, который вы мне вот сейчас задали. И могу сказать, что у меня есть два факта. Один общеизвестный, о котором, наверное, практически все знают, это Домачево, детский дом Домачево. Сколько не анализируешь эту трагедию, то, что произошло там, детки в возрасте от 2 до 12 лет, которые были абсолютно... не представляли никакой угрозы, истощенные уже голодом и теми условиями, в которых они находились, донорством, поскольку у них брали кровь, и зачем нужно было этих детей расстреливать. Не поддается осмыслению тот факт, что детей не просто вывезли за деревню и расстреляли, их перед расстрелом заставили снять одежду с себя. Мы это знаем точно, потому что в документах о Нюрнбергском процессе есть показания жителей, о том, что они видели, как утром грузовик уезжал с детками, а вечером вернулся с одеждой, которая была на этих детях. Какая потребность была снимать истлевшие, наверное, в очень плохом состоянии тряпочки, которые были одеждой на этих детках, никто не может ответить. И сколько я не думаю, сколько не живу с этим фактом, зная о нем, я не могу понять то состояние людей, у которых поднялась рука и желание сделать такой поступок. Это очень больно, это невозможно переосмыслить и невозможно простить, невозможно понять это событие. Ну а яркий факт, который произошел недавно, о котором мы узнали, вернее, недавно, раньше он был неизвестен, это трагедия в городе Лунинце, это урочище Мачула, одни из первых наших раскопок, которые произошли в 21 году, буквально сразу после начала расследования уголовного дела, благодаря проведенной архивной работе, работе с краеведами, мы узнали, что возле железной дороги в Лунинце находится место возможного захоронения людей, которых расстреляли буквально в первый месяц войны. Как только фашисты пришли на эту землю, все же ожидают, что война – это солдаты, это бой между людьми, которые воюют. Мирное население может продолжать жить. Понятно, что это накладывает свои условия, но никогда таких войн не было, когда с первых бы часов войны уничтожалось бы то население, которое живет на территории. И фашисты, когда зашли в Лунинец, буквально через пару дней, они попросили местных жителей собраться возле железной дороги для того, чтобы переписать профессии, которыми владеют местные люди. Люди, ничего не подозревая, пришли туда, и практически 900 человек было расстреляно, из них более 150 – это подростки, дети. Вот сам факт. Еще не происходит никаких агрессивных поступков со стороны местного населения, потому что иногда оправдывают жестокость развернутым партизанским движением. Люди просто пришли к железнодорожной станции по призыву оккупационных властей. И практически там же они сами и вырыли могилы, и там же были захоронены. Это факт жестокости, который не может поддаваться объяснению, потому что, наверное, до этой войны никогда в истории человечества не было таких войн, когда бы она начиналась четкого, планомерного уничтожения населения только с момента, когда ты вступил на нашу территорию фашист и сразу же начал приводить в исполнение этот план. Поэтому такие чудовищные потери, мы ранее всегда говорили, что каждый третий белорус погиб, но сейчас можно точно сказать, что в ближайшее время мы узнаем полные итоги материалов уголовного дела о геноциде белорусского народа, и я думаю, что эта цифра будет гораздо больше, чем мы знали до этого. Я уверена в этом.
0: Спасибо большое. Так, к нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро. А пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на радио Брест. Оставайтесь с нами.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Реклама.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Эфир программы «Брест. Здесь начинался путь к победе» продолжается. Напоминаю, что сегодня со мной в студии старший помощник прокурора Брестской области по правовому обеспечению информации и общественным связям Ирина Михайловна Грачева. Ирина Михайловна, символом трагедии белорусского народа стала хатынь, но как раз-таки именно в рамках уголовного дела прокуратура ввела понятие «сестер хатыни». Мы сейчас говорим о десятках, а может сотнях деревень, которые разделили ее судьбу. Ирина Михайловна, какие новые факты о гибели целых деревень на Брещине удалось установить в ходе расследования именно благодаря этому уголовному делу? Может быть, те факты, которые даже не были отражены в послевоенных сводках?
2: Знаете, действительно, вы заговорили о сестрах хатыни, а ведь у нас есть очень известная деревня Дремлёво, Жабинковский район, о которой, я думаю, все брещане знают, практически полностью уничтоженная деревня, которая так и не смогла восстановиться. Но вот оказалось, что в Жабинковском районе мы установили еще одну сестру хатыни, которая была полностью уничтожена. И стало это известно благодаря активной работе с населением. Наши прокуроры, когда выступали в одном из сельсоветов, к ним подошли бабушки и рассказали, что недалеко от одного из населенных пунктов находился хутор, или называли его еще деревней Янополь. И там жили люди, которые помогали партизанам. И это стало причиной того, что в 1942 году, когда туда приехали фашисты, они вывели людей, расстреляли. Кто-то, кто в этот момент находился просто вне дома, кто-то ходил в соседнюю деревню, кто-то был в лесу, они спаслись, но деревня так и не восстановилась после войны. Вот яркий пример, как устанавливаются новые неизвестные факты и как на карте сожженных деревень появляются новые имена сестер хатыни.
1: Известно, что прокуратура активно использует не только архивы, но и, как вот только что выяснилось, свидетельство потомков. Люди приходят, только что мы об этом говорили, рассказывают истории. Насколько эта народная память вообще помогает следствию? И насколько вот на основе таких рассказов официально можно квалифицировать деяние как геноцид, если, собственно, нет письменных актов?
2: Дело в том, что чаще всего нам приходят уже дети либо внуки тех людей, которые были прямыми свидетелями геноцида. И записываются их показания, сверяются с архивными документами, и они, конечно же, становятся основой уголовного дела о геноциде белорусского народа. Но, знаете, так интересно, иногда очень эмоционально, больно читать показания людей. Я напрямую не общалась с некоторыми. Вот, допустим, в Каменецком районе есть деревня Лески, это сестра хатыни. Она была полностью уничтожена фашистами, и есть, кажется, уже полностью информация о том, что происходило. И раньше считалось, что только один человек спасся этой деревни. И вот в прокуратуру буквально несколько лет назад приходит человек, который говорит: «А мой отец тоже спасся из этой деревни». Но рассказал он об этом буквально за несколько дней до своей смерти. Мы ничего об этом не знали. Он всю жизнь молчал. Ему было так больно. И вот он нам рассказал историю, которая была записана и на видео, и в материалах уголовного дела протоколом допроса, о том, что в тот день, когда фашисты пришли, начали сжигать людей, сгонять людей для уничтожения, его мать вытолкнула буквально из рядов тех людей, которые шли на верную гибель. Она чувствовала беду. И мальчик этот смог убежать, но он видел из кустов, из оврага о том, как людей расстреливали, как они погибали, и эта боль настолько в нем запечатлелась, что фактически замкнула ему уста практически до последних дней его жизни. И только в конце жизни дети, которые с ним всю жизнь прожили рядом, узнали от него вот эту боль. И мы узнали об этом тоже, что, оказывается, в деревне Лески был не один спасенный, а несколько человек. Вот представляете, сколько времени прошло и сколько времени понадобилось этому человеку для того, чтобы раскрыть свое сердце и пересказать то, что он видел своими глазами.
1: В Брестском областном краеведческом музее появились экспонаты, переданные прокуратурой, личные вещи, гильзы, найденные в местах раскопок. А для чего понадобилось делать эти вещественные доказательства именно достоянием общественности? Это часть процесса доказывания или некая образовательная мера?
2: и то, и другое. Дело в том, что когда смотришь на эти вещи, ты очень четко понимаешь, что это были за люди. На одном из захоронений я была на раскопках, и было очень больно наблюдать, когда рядом с останками, уже понятно, что столько лет прошло, нашлись бусики девчачьи, такие маленькие, красненькие бусинки, которые явно очень юная девушка носила у себя на шее, они были ее украшением. И когда видишь такие предметы, атрибуты, детская одежда, детскую обувку, очень по-настоящему чувствуешь боль того, что произошло. И я думаю, те люди, которые приходят и видят это, по-другому воспринимают. У меня есть любимый, если так можно сказать, экспонат. Это ключ. Это урочище Мачула, о котором я говорила раньше, Лунинецкого района. Когда к нам приходят люди в музей, я его всегда показываю и говорю, каждый из нас, выходя из дома, закрывая его, бросает в карман, в сумку ключ и надеется, что этим ключом он вечером придет и откроет дом. Там будут родные, близкие, у него есть завтра, есть будущее, в котором есть люди, которые его ждут. У этого ключа этого будущего не было. И вот этот экспонат, вроде кажется такой обычный, который постоянно находится в наших личных вещах, который мы передаем детям, которые есть у наших родителей, когда они входят в наши дома, на этот момент становится связующим звеном. Но в тот день, когда их расстреляли, стал последним днем, когда он открыл дверь своего дома. Вот эти экспонаты нужно показывать, нужно видеть, чтобы понимать, что война – это не что-то эфемерное, это очень страшно.
1: Да, иногда символы – это не громкие пафосные фразы. Символы – это те предметы, которые были тогда и могут оказаться как раз-таки у нас. Спасибо за вашу работу. Мы продолжим наш разговор буквально совсем скоро. А пока в середине этого часа прогноз погоды, а также небольшая музыкальная и рекламная пауза на радио Брест.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью от 16 до 18, днем от 33 до 35.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
6: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, мы снова в студии «Радио Брест». Это программа «Брест». Здесь начинался путь к победе. И я напоминаю, что сегодня у меня в гостях старший помощник прокурора Брестской области по правовому обеспечению, информации и общественным связям Ирина Михайловна Грачева. Ирина Михайловна, мы говорим о преступлениях, которым почти век. Многие исполнители, естественно, давно умерли. Однако в Беларуси принято уникальное законодательное решение, позволяющее вести уголовное преследование даже умерших лиц. Буквально в эти дни, как раз накануне нашего эфира, в Верховный суд направлено дело Александра Буглая. Ирина Михайловна, объясните, пожалуйста, для наших слушателей, зачем и вообще как можно судить человека, которого уже нет в живых? Какой в этом юридический и исторический смысл?
2: Главная цель такого процесса – это, конечно, обеспечить неотвратимость ответственности за особо тяжкие преступления, у которых нет срока давности, и восстановить историческую справедливость. Речь идет о таких деяниях, как геноцид, военные преступления, преступления против мира и безопасности человечества. Часто исполнители подобных злодеяний, как вы сказали, либо скрылись, либо умерли, и традиционные механизмы уголовного преследования перестают работать. Новое законодательство позволяет довести расследование и суд до конца, даже после смерти обвиняемого. Яркий пример, о котором вы упомянули, это дело Александра Буглая. Его обвиняют в том, что в годы Великой Отечественной войны он возглавлял подразделение, которое проводило карательные операции, расстреливало мирных жителей, в том числе детей и стариков, сжигало деревни, угоняло людей в рабство. Буглай умер, но собранные доказательства позволили направить дело в суд. В 23-м году в Беларуси внесли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Закон установил, что нельзя отказывать возбуждению уголовного дела или прекращать производство в отношении умершего, если речь идет о преступлениях без срока давности. При этом процесс устроен так, чтобы соблюсти полностью баланс интересов. Есть обязательное участие защитника. Подводится итог при доказанной вине. Если суд устанавливает, что человек действительно совершил преступление, он вынесет обвинительный приговор, но без назначения наказания. Ведь смысл в том, чтобы юридически зафиксировать вину, а не применить наказание. Ведь к мертвому это человеку сделать невозможно. В чем юридический исторический смысл? Юридический смысл в преодолении правового пробела. Раньше смерть обвиняемого часто становилась непреодолимым барьером и дело закрывали, хотя факты преступления оставались. Новый подход позволяет довести процесс до логического конца. Суд дает правовую оценку содеянному. Исторический смысл в публичном и открытом разборе конкретных эпизодов прошлого. Такие процессы являются открытыми. Это помогает обществу получить достоверную картину событий, зафиксировать факты для исторической памяти, а также дать правовую оценку действиям конкретных лиц, причастным к масштабным трагедиям. В конкретном контексте Беларуси это часть масштабного расследования Генпрокуратуры о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
1: Ну и говоря о деле Александра Буглая, в материалах фигурируют страшные цифры. Не менее 174 одним человеком совершенные убитых мирных граждан, среди которых 27 детей, сожженные дома и угнанные в рабство люди. Насколько сложно сейчас, спустя столько лет, собирать доказательства по таким эпизодам? Ведь живых свидетелей уже нет, а сами события происходили в разных областях, и, кстати, не только в Брестской.
2: Вы задали очень важный вопрос. Действительно, спустя 80 лет собрать доказательства сложно. Дело Буглая – яркий пример того, с какими вызовами сталкиваются те, кто этим занимается. Я выделила бы несколько ключевых сложностей, а заодно покажу, как специалисты их преодолели. Да, мы сталкиваемся с тем, что живых свидетелей становится все меньше. Это, пожалуй, самый очевидный барьер. Прямых очевидцев тех событий почти не осталось даже в силу возраста. А те, кто еще жив, часто уже не могут дать развернутые показания. Сказывается возраст, травмы, потеря памяти и иногда просто зачастую нежелание говорить о страшных днях пережитого. Конечно, удается найти людей, которые в детстве были свидетелями трагедии, или тех, кто помнит рассказы родителей. Но такие свидетельства требуют проверки. И, конечно же, мы занимаемся этим, сверяя их с архивными документами и ложа в материалы уголовного дела после тщательной проверки. Да, еще можно сказать, что одним из препятствий является географическая разбросанность. События происходят в разных областях нашей страны. Это усложняет логистику. Сложно работать с разными архивами, местными музеями, но на сегодняшний день, обладая определенными информационными технологиями, все это очень легко преодолимо. Есть еще одно из препятствий. Это утрата и фрагментарность материальных следов. Вы понимаете, что очень многие материальные доказательства, они на сегодняшний день утеряны. Дома сожжены, ландшафты изменились. У нас было не раз, когда люди показывали место расстрела людей, которые они помнили, а оказывалось, что оно смещено на несколько метров, десятков метров, иногда на несколько километров. Захоронения могли быть частично размыты, застроены. Конечно, археология, судебная медицина проводят анализ останков, пуль, гильз, личных вещей и помогают подтвердить в таком случае те доказательства, которые мы добываем. Есть и сложности с документальной базой. С одной стороны, это ценные источники, акты чрезвычайной государственной комиссии, уголовные дела прошлых лет, трофейные документы. С другой стороны, часть архивов была утрачена, либо находилась под грифами секретными. А некоторые документы просто элементарно сохранились лишь фрагментарно. Поэтому исследователями проводится комплексный масштабный анализ таких документов, сопоставляются данные и делаются определенные выводы. Но есть и очень важные нюансы, которые позволяют нам эффективно вести расследование. Активно работают местные жители. Они сами обращаются в прокуратуру, просят закрепить доказательства. Вы не представляете, какой живой отклик мы получаем в каждой аудитории. Как только мы начинаем рассказывать о злодеяниях фашистов, о том, что мы получили новые сведения в ходе расследования, всегда к нам подходят люди по окончании лекции, просят закрепить о том, что было с их родными, близкими, в их деревне. Всегда у каждого есть своя история, и, конечно же, не все они известны были ранее. Координируем полевые работы. Мы с участием специализированных батальонов работаем для того, чтобы обнаружить ранее неизвестные места расследований. Привлекаем историков, экспертов для анализа документов, артефактов, поскольку их помощь специалистов вносит очень большой вклад в материалы расследования уголовного дела. Используются современные базы данных, которых очень много. Это книги памяти Республики Беларусь и архивные документы. И систематизируется информация о жертвах, местах трагедий, создаются такие уникальные проекты, как карта памяти сожженных деревень и карта мест принудительного содержания, о которых я говорила. Они находятся на сайте Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
1: Ну что ж, спасибо большое, и к нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро, пока небольшая музыкальная пауза на радио Брест.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, мы продолжаем программу «Брест». Здесь начинался путь к победе. И тема нашего сегодняшней эфирной встречи – это дело, у которого нет срока давности. Дело о геноциде белорусского народа. И завершая наш разговор, поговорим о связи с современностью. Вот мы приближаемся к финалу нашей программы. Ирина Михайловна, Брест – это город, который принял первый удар. Какова сегодня главная цель прокуратуры в этой масштабной работе? Поставить точку в истории или, наоборот, показать, что уроки прошлого актуальны как никогда?
2: Я думаю, и то, и другое. Дело в том, что действительно, чем старше становишься, может быть, молодежь это не сразу сможет проанализировать, тем больше понимаешь, как важно знать то, что было в твоей стране до тебя, что с ней происходило, понимать, какой ценой нам обеспечен сегодняшний мирный день. Поэтому и сохранение исторической памяти, и суммирование итогов расследования в том, что общественной пусть будут представлены все данные о потерях нашей страны, это очень важная цель, которая работает на будущее, на упреждение любых настроений, которые связаны с желанием дискредитировать нашу историческую память, обесценить то, что мы имеем, потому что очень важно сохранять прошлое для того, чтобы строить будущее.
1: А какие задачи стоят перед вами, как перед представителем прокуратуры Брестской области на ближайшее будущее в рамках этого расследования? Ну, в частности, планируются ли новые следственные эксперименты, раскопки на территории региона, о которых, ну, если можно, рассказать уже сейчас?
2: Расследование продолжается. На следующий год к раскопкам запланировано ряд мест нашего региона, которые тоже будут изучены на предмет наличия там останков людей. Пока мы знаем только данные о том, что там были люди уничтожены по показаниям свидетелей, но, как мы говорили ранее, иногда происходит либо из-за утраты ориентиров, либо из-за смещения грунтов потеря ориентиров, где это происходило, поэтому очень важно проводить такие раскопки. Ну и, конечно же, мы подводим итоги расследования для того, чтобы узнать точную цифру того, сколько людей у нас в регионе было уничтожено, какие материальные потери понесла наша страна и наш регион, в частности, для того, чтобы понимать, что было бы, если бы с нами не произошло этой страшной войны, не было бы страшного геноцида, потому что цифры говорят о том, что до войны в нашей стране проживало около 9 миллионов человек, и если был потерян каждый третий, представьте, сколько нашей стране пришлось преодолеть для того, чтобы восстановиться. И только лишь несколько десятилетий назад мы приблизились опять к этой цифре, и это очень ясно дает нам понять, что такое война, как страшны ее последствия, и я думаю, что каждого думающего человека заставляет предпринять все усилия для того, чтобы не допустить, чтобы эта история повторилась.
1: Ну и подводя черту, обращаясь адресно к современному поколению, в частности, молодежи Брещины, именно поколению, которое слушает нас сегодня, что бы вы сказали им о важности этого уголовного дела, а именно, что самое главное должны вынести они из того, что вскрылось через годы?
2: Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа – это очень важный инструмент диалога. И прежде всего, выстраивая работу с молодежью, может быть, на первый взгляд им покажется, что это не имеет к ним отношения, что это какие-то взрослые, очень серьезные разговоры, которые им слушать неинтересно. Мы понимаем, что такое молодые люди. Но каждому из них стоит задуматься о том, что было до него. Спросить у родителей, кто были их бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. И всегда этот эксперимент я провожу и в нашем музее прокуратуры Брестской области. И когда начинаешь задавать вопрос о том, ребята, у вас есть родственники, которые воевали в годы войны, поднимается ряд рук. Потом начинаешь спрашивать, а есть те, кто были в партизанском движении, а те, кто в тылу работал, а те, кто сохраняли детей, женщин, которые сохраняли дома, пока мужчины воевали. У вас были такие родственники? И вы понимаете, что к концу этих вопросов все руки подняты. Это говорит о том, что в нашей стране нет ни одного человека, который бы не пострадал, у которого не было бы своей истории. И изучение этого и есть призыв к молодому поколению. Узнайте историю своей семьи, своих родственников, и вы увидите, что вам есть что защищать. Не только мирный день сегодняшний, но и то героическое прошлое, которое произошло с вашими родными, близкими, которые, возможно, для того, чтобы вы жили, погибли в те страшные годы.
1: Итак, спасибо большое. Благодарю вас за нашу сегодняшнюю эфирную встречу. И напоминаю, что сегодня со мной в студии была старший помощник прокурора Брестской области по правовому обеспечению информации и общественных связям Ирина Михайловна Грачева. Наша задача – это быть достойными наследниками победы, помнить и не дать переписать историю, великую историю нашего великого народа.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
3: Когда последние герои

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брест предложил искать хорошие инвестиционные проекты для развития существующих производств, в которых у белорусов есть компетенции. Президент отметил, что создавать новые производства в районах не всегда есть необходимость, если там уже действуют предприятия, которые обеспечивают людей работой и зарплатой. Порой там достаточно провести модернизацию, чтобы увеличить производство продукции, тем самым увеличив количество рабочих мест.
2: В мире конкуренция приличная, но куда деваться? Вот по этим лампам мы обсуждаем много. Светодиодные лампы нам нужны. Лампочки Ильича, они уже вечером, завтра никому не нужны. Надо где-то чуть-чуть помочь, я уже Петру говорил. В это надо вкладываться. Это компетенции, наши деньги какие-то у нас есть. Поэтому искать новые какие-то, не то что проекты, новое производство создавать в районах, один район, один проект, мы говорим, может быть, и не надо. Говорят, где-то там в Минской области увеличили на сыродельном заводе по новым технологиям, увеличили производство сыров. Хорошо. Это тоже хороший проект в развитии старого. Мне какая разница, люди будут заняты, зарплата будет. Но главное, мы это умеем делать. Создать какое-то новое производство. Да, надо. Виктор Михайлович, вы знаете, Кранкевич делает там роботы для доения коров. Предко говорит, к концу года сделать. Надо это делать. Никуда не денешься без этого. Это наше будущее. Мы это должны сделать. Пресс конкурирует с Петром Александровичем. Тот делает пресс, уже сделал. Этот сделал. Посмотрим, что лучше. Пускай будет эта конкуренция. Убрали хлеб из-под комбайнов. Солома в этих волках валяется. Что надо? Надо хороший пресс. У нас же были прессы, не в этом дело. Но я еще в прошлом году остро заметил. Урожай был, много соломы, а убрать вовремя не можем. Что значит не убрали солому? Вовремя не убрали, вовремя не вспахали, вовремя не посеяли. Урожай не получили.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Беловежской пуще состоялось открытие Международного научно-исследовательского центра изучения дикой природы. Возведение современного двухэтажного здания началось в апреле прошлого года и успешно завершено в рамках реализации плана управления национальным парком. Проект выводит работу отечественных ученых на качественно новый уровень, превращая пущанскую базу в центральную площадку, объединяющую научные изыскания в области особо охраняемых природных территорий Беларуси. Главная задача новой структуры стать современной международной площадкой, призванной консолидировать усилия ведущих белорусских и зарубежных ученых, экологов и экспертов. 31 июля госавтоинспекция проведет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности». С июля текущего года в Беларуси езда без ремней безопасности фиксируется также камерами. За управление транспортным средством водителем, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, предусмотрен штраф до одной базовой величины – до 45 рублей в этом году. Если это нарушение совершено повторно в течение года, штраф выпишут в размере от 90 до 225 рублей. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью 16-18, днем 33-35.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 16.09 на наших эфирных, а это значит, что в свои права и в свою силу вступает вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайшие 3 часа мы вместе с вами. За это время узнаем массу интересной и полезной информации из абсолютно разных сфер нашей жизни. Все для того, чтобы у вас было просто прекрасное настроение, ну или так, чтобы отвлечь вас в конце рабочего дня. Поведаю о кинопремьерах дня сегодняшнего. Да-да, на календаре четверг, и именно с сегодняшнего дня кинотеатры обновляют свой репертуар, поэтому про парочку новых картин обязательно расскажу. Ну а совсем-совсем скоро в рубрике «Водительский комитет», такая рубрика советов лайфхаков для автомобилистов,

0: расскажу, мыть или не мыть, как безопасно, хотя и дорого, но все-таки нужно или не нужно очищать двигатель авто от грязи и к чему это может привести. Оставайтесь с нами и вместе с хорошей музыкой совсем скоро Rihanna и Unfaithful. Пораньше Hello March и At the End of It All. А вот Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stone and I. Музыкальная композиция Gone, Gone, Gone уже совсем скоро после трека и рекламного блока.
1: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Дороги на дороге. Водительский комитет.
1: Мыть или не мыть? Как безопасно очистить двигатель авто от грязи? Битва между сторонниками стерильной подкапотки и теми, кто против любых вмешательств в хорошо работающий механизм, длится уже десятилетия. Да-да, дискуссия о необходимости мойки моторного отсека начали давно, а к общему знаменателю до сих пор не пришли. Впрочем, уже появились технологии, способные примирить и тех, и других спорщиков. Как известно, двигатель – это самый дорогой и ценный агрегат любого автомобиля. Так что крупноузловая замена – процесс сложный и долгий, а перебирать просто дорого, да и не всегда возможно. Поэтому важнейшей задачей каждого автовладельца является содержание узла в порядке и надлежащем состоянии, дабы ДВС прослужил долго и проблем своему обладателю не приносил. Чтобы этого непростого результата добиться, одной регулярной замены масла, свечей и фильтров, конечно же, недостаточно. Помимо неприятной визуальной составляющей, грязный силовой агрегат имеет свойство перегреваться. Ковер из глины, реагентов, моторного масла, пуха и прочих следов эксплуатации приводит к изменению температурной составляющей работы, вынуждая мотор работать в условиях, отличных от штатных. Инженер, естественно, такого не предполагал. Следовательно, ресурс будет заметно ниже. Так что чистить двигатель, убирая с его поверхности накопления, все же стоит. Другой вопрос как? По уму мотор моют на теплую. Заметим, не на горячую. А именно на теплую, давая ему слегка остыть после работы. Для чего? Так проще убрать подтеки масла, смешанные с пылью и прочей грязью, что залетает в моторный отсек, несмотря на все уплотнители и пыльники. Многие автовладельцы прочитывают данное правило следующим именно таким образом. На обычной мойке движок надо мыть последним, после кузова и салона. Так в моторный отсек попадает струя воды под высоким давлением, способствующая не только окислению всех контактов, но и обрыву некоторых проводов и рассыпанию фишек. Неужели вы верите, что накрытый полиэтиленовым пакетиком генератор, скажем так, переживет данную процедуру? Ну, конечно, нет. Так что и удивляться последствиям не стоит. Помыли, поедем чинить, часто на эвакуаторе. Отсюда и растут многие идеи, что отмывать под капотку не стоит. Машину большинство из нас совсем не новые, многие составляющие середину своей карьеры уже прошли, а ускорять их выход из строя не стоит, себе дороже. Правда, как обычно, лежит где-то посередине. Конечно, моторы мыть нужно и желательно регулярно, но делать это следует аккуратно, бережно и с головой. Во-первых, есть специальные пенные составы, постепенное нанесение которых позволяет качественно убрать грязь, не навредив при этом узлам и агрегатам. Имеются и специалисты, которые пусть и недешево, но с гарантией сделают эту работу за вас. Услуга так и называется – мойка двигателя без воды. Для этих целей используют криобластинг, сухой лед, подкрепленный точечной, крайне локальной обработкой специалистов. Особо злой химии. Иногда применяют и сухой пар. Прайс на услугу приличный, однако результат впечатляющий, а подкапотка со всем содержимым не страдает. Это была рубрика «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Всем удачи на дорогах и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио.

0: года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации в РИОСТ Облакидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Вороновичах ночью 12-14, днем 30-32. В Пинске ночью 15-17, днем 32-34. В Бресте ночью 16-18, днем 33-35.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Наши треки.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.
2: Ты помнишь, как я убежал ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Ну и новости.
1: 16:52 на эфирных, и под занавес этого часа очередная забавная и веселая, ну и самое главное интересная, ну и новость. Ее заголовок уже удивляет. 146-летняя кошка Милли из Британии претендует на мировой рекорд долголетия. Нет, она не прожила 146 лет, давайте разбираться. В британском Стокпорте живет кошка Милли, которой исполнился 31 год. А вот этот возраст как раз-таки соответствует примерно 146 человеческим годам, что делает ее главным кандидатом на звание самого старого представителя кошачьих на планете. Информация со ссылкой на хозяина питомца 71-летнего Лесли Гринхау появилась в местных СМИ. Особое питание и тщательный уход – вот что, по словам владельца, обеспечило долгую жизнь Милли. Лесли подчеркивает, что рацион кошки состоит исключительно из… А теперь внимание – лосося, тунца, креветок и курицы. В качестве питья ей дают только бутилированную минеральную воду, привезенную из Бакстона. Кроме того, хозяин регулярно балует питомицу лакомствами и уделяет ей много внимания. История появления Милли в семье связана с женой Лесли, Паулой, которая взяла котенка в возрасте 3 месяца. Пара познакомилась через сайт знакомств в 2012 году и поженилась спустя 2 года. Однако 6 лет назад, к сожалению, Паула умерла от коронавируса. После этой трагедии кошка, конечно же, сильно горевала, отказывалась от пищи, но со временем ее аппетит вернулся в норму. Из-за аномальной жары в Великобритании Лесли создает для Милли все комфортные условия. В комнате работают 2 вентилятора, а в воду добавляются кубики льда. Хозяин признается, что испытывает огромную гордость за свою любимицу, называя ее настоящей героиней, ведь и люди редко доживают до столь преклонного возраста. Лесли Гринхау мечтает, чтобы Милли попала в книгу рекордов Гиннесса, но есть загвоздка. Официально подтвердить возраст кошки невозможно, потому что единственным доказательством служит снимок, сделанный в 95 году. На все документы, удостоверяющие дату рождения, узнала лишь покойная супруга. Ну, я думаю, комитет Гиннесса как раз-таки пойдет на уступки. Во-первых, из уважения к почтенному возрасту рекордсменша, а именно кошки Милли, да и так просто потому, что, ну, до стольки лет еще ни одно животное не доживало. Оставайтесь вместе с нами, долгих вам лет жизни, и, конечно же, встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о правильности выбранного пути развития страны, который основан на опыте и достижениях советского периода. Такое мнение глава государства высказал на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе Брестского электролампового завода. В качестве примера мудрой, рассудительной модели развития государства Александр Лукашенко привел Китай, где, в отличие от стран постсоветского пространства, не развалили, а развивали компартию и систему управления страной. Президент Беларуси особо подчеркнул роль председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в этом процессе, так как он объединил опыт прошлого с настоящим и выдал результат. В Беларуси также поступили правильно, не отказываясь от советского прошлого. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Беловежской пуще. Об этом глава государства заявил, посещая с рабочей поездкой Брест.
2: В Беловежской пуще надо вводить в порядок не только по дороге, где я проезжаю и подлетаю, а в Беловежской пуще в целом. Там очень-очень много поваленных деревьев. Но это ты на всякий случай передай. Я недоволен, что это творится в Беловежской пуще. Надо в порядок наводить. Порядок.
3: Сейчас есть понимание.
2: Я не могу там все деревья поваленные вырубить, на дрова порубить и так далее. Я помню, стал президентом, еще сопливым был. Это спасло Беловежскую пущу. Сейчас бы я еще думал, но науку ориентировался. Короед. Ой, нельзя. Падают деревья, короед разводится, пуща уничтожается. А старики пришли, говорят, детка, надо вырубать это и убирать, ибо погибнет все. Наука и старики, я говорю, все, рубим. Спасли пущу. Капут бы был этой пушки. Вот тебе наука. Поэтому там, где нужно убирать. У нас же есть там заповедная территория, где нельзя ни рубить, ни косить, ни грибы собирать. Ну и хорошо. Пусть ездят и смотрят эти ученые. А в пуще надо наводить порядок.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета до 19 часов проводит прием граждан по вопросам защиты прав потребителей. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения». Бойцы студенческого сервисного отряда «Форпост» имени Раисы Абакумовой проходят трудовой семестр в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Студенты работают в качестве экскурсоводов, обеспечивая сопровождение туристических групп по территории цитадели. В их обязанности входит ознакомление посетителей с историей первых дней Великой Отечественной войны и хроникой обороны крепости. Участие в проекте позволяет бойцам отряда детально изучить историческое наследие региона и развить навыки публичных выступлений. И в завершении новости компаний. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью 16-18, днем 33-35.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ну, а если бы не было вас, дорогие друзья, то я каждый вечер бы не выходил в эфир и не провожал вас домой. «По дороге домой» — это вечернее шоу на Радио Бреза. Зовут меня Алексей Лихович. 2 часа ближайших мы вместе с вами. Искренне рад поздравить всех тех, кто закончил рабочий день, движется по направлению к дому. Если вы за рулем, соблюдайте правила дорожного движения, ну и обязательно сообщайте нам о любых факторах, которые затрудняют движение на дорогах, и становитесь нашими дорожными корреспондентами. И пишите, конечно же, ваши сообщения на наш студийный вайбер 39900. 11, код оператора 33.

0: В ближайшие два часа узнаем массу интересной и полезной информации. В рамках рубрики Music Box мы узнаем, почему BTS вдруг решили бойкотировать премию Грэмми. В рамках радио Компаса посетим очень необычный храм в Барановичском районе. В рамках рубрики «Разгрузка» мы узнаем, почему же мы сравниваем себя с блогерами в соцсетях, почему это ловушка для идеальных картинок. А вот уже совсем скоро, через пару музыкальных композиций, поведаю вам, какие кинокартины сегодняшнего дня вышли на экраны. Одним словом, оставайтесь с нами и с хорошей музыкой. Совсем скоро Зара Ларсон и «Lush Life». Пораньше, darling, don't you remember? А вот дуэт DJ Snake, Stray Kids, In The Dark, буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже здесь.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: ремонтов. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:27 на часах, на календаре у нас четверг, а именно в этот день кинотеатры по обыкновению обновляют свой репертуар. И вот про парочку новых картин прямо сейчас вам и поведаю. Итак, первый фильм называется «Одиссея». Возрастная рекомендация 16+. Жанр – это приключенческий фэнтези-боевик. Режиссер Кристофер Нолан. В главных ролях Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон и другие. Состав звездный. Сюжет, сюжет понятен, если вы, конечно, знаете, что же такое «Одиссея» Гомера. После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своем пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов. Ну, конечно, в школе мы читали это произведение, но как это прочтет Кристофер Нолан и изобразит при помощи самых современных кинематографических технологий, это, я думаю, стоит того, чтобы купить билетик в кино. Следующий фильм, о котором хочу рассказать, это семейная комедия «Старый орел». Возрастная рекомендация 12+. Режиссер Мурат Нагмов, в главных ролях Алик Караев, Павел Деревянко, Надежда Михалкова и другие. Сюжет таков. Главный герой истории Батрас Зелимханович – это осетинский дед, уединенно живущий в горном селе. К Батразу приезжает новый глава местной администрации Семен в исполнении Павла Деревянко, чтобы сообщить о решении ликвидировать село, потому что один человек – это не административная единица. Семену нужно получить письменное согласие Батраза на переезд в город, но дед никуда уезжать, естественно, не собирается. Правда, при этом он не понимает, как может единолично противостоять решению администрации. В газете Батрас видит заметку об альпийских поселениях, привлекающих миллионы туристов, и решает вернуть жизнь в родное село, превратив его в эко-деревню. Чтобы справиться с этой задачей, ему нужна помощь сына и внука, в котором очень непросто вырваться из городской жизни. Интересный и прекрасный сюжет про любовь к родине, так что смотрите, милости просим в кинотеатры и приятного просмотра.
0: По дороге домой.
2: Реклама.

0: Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые «Приорбанк» представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Погода.
7: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32. В Пинске ночью 15-17, днем 32-34. В Бресте ночью 16-18, днем 33-35.
1: Наша музыка.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.40, и в эфире традиционная рубрика для этого времени называется «На разгрузка». Вот представьте себе, вы листаете ленту, видите идеальный завтрак, идеальное тело, идеальный отпуск, и внутри пустота. Ну или злость, стыд, знакомо, а это на самом деле ловушка. Вы сравниваете свою реальную жизнь с чужим отредактированным фильтром. Вы не замечаете, что сравниваете свои будни с их лучшими всего лишь 5% времени. Наш мозг запрограммирован на сравнение. В древности это помогало выживать. Если сосед добыл больше еды, надо понять, почему, и сделать так же. Сегодня мы живем в мире, где соседи показывают только свои лучшие кадры, а не добычу. А мозг все еще считает, что это конкуренция за ресурсы. Вы не глупы, вы просто не успеваете за эволюцией. Вы смотрите фотографию идеального завтрака, а в вашей тарелке вчерашняя гречка. Вы видите идеальное тело, а в зеркале все как обычно. Мозг не понимает разницы между он реально так живет, и он выложил один лучший кадр за месяц. Он просто сравнивает, и тут, конечно же, мы проигрываем. Социальные сети вообще это машина, которая зарабатывает на вашей неуверенности. Чем дольше вы смотрите на чужую идеальную жизнь, тем больше вам хочется смотреть дальше. Вы ищете подтверждение, что кто-то живет лучше. Вы находите это подтверждение и становитесь несчастнее. Исследования показывают, чем больше времени мы проводим в соцсетях, тем выше уровень тревожности и депрессии. Особенно у тех, кто пассивно наблюдает и не взаимодействует. Вы не общаетесь. Получается, что мы с вами именно потребляем в такой момент. Это потребление, оно то само по себе разрушается. Вот как мы чувствуем себя после 30 минут просмотра ленты? Бодрым или опустошенным? Нужно ответить себе честно. За одним идеальным кадром, вы же понимаете, что всегда существует 50 неудачных. За одним успешным постом неделя сомнений. За одним отредактированным телом часы работы над фото и просто фильтры. Блогеры показывают не жизнь, они показывают продукт. Это их работа. Вы сравниваете свой отдых с работой другого человека. Вы не видите их скуку, усталость, ссоры за счет счета за коммуналку. Вы видите только то, что они хотят показать. И, естественно, мозг дорисовывает все остальное. Он всегда дорисовывает в лучшую сторону, потому что именно так работает эта самая интернет-эволюция. Так как же вырваться из этой ловушки? Три шага очень простых. Шаг первый – перестать верить и напомнить себе, что мы видим жизнь, а не рекламу. Повторяйте каждый день, когда чувствуете, какие-то неприятные маленький укольчик зависти. Шаг второй – это ограничить время. 30 минут в день вполне достаточно. Остальное – реальная жизнь, и вы тогда не пропустите ничего важного. Ну и шаг третий – переключить фокус. Вместо «почему у них так, а у меня нет?» спросите, а что я могу сделать для себя любимого сегодня? Это и переводит мозг из режима сравнения в режим действия. Любить себя, и этот мир полюбит вас. Оставайтесь вместе с нами на Радио Брест. Прямо сейчас Маша Гусарова, ее трек, она же Мэри Гун, ее трек под названием «Обожание».
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.52 на наших эфирных. Мы продолжаем. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. И встретимся мы, кстати, уже с вами в часе следующем, где обещаю рассказать массу интересной и полезной информации. А вот, кстати, следующий информационный час открывает Арина Ермакова из отдела новостей. Из выпуска вы как раз-таки узнаете, когда планируют сдать мост через Припять на дороге Лунинец-Столин. А также какие великие работы можно будет увидеть в Бресте на выставке «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». Об этом и не только. Более подробно вместе с Ариной Ермаковой в самом начале следующего часа. Поэтому не пропустите все самое интересное, самое актуальное и оставайтесь с нами.
0: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брест, где посетил электроламповый завод. Глава государства заслушал доклад о состоянии и перспективах развития предприятия, которое входит в состав холдинга «Горизонт». Речь шла о такой продукции предприятия, как лампы накаливания, которые уже не востребованы. В этой связи президент высказался о необходимости сделать упор на светодиодных лампах. Также

0: Александр Лукашенко на Брестском электроламповом заводе ознакомился с работой нескольких производственных участков, где выпускают лампы накаливания, электронные блоки, LED-лампы и другие виды продукции. Кроме того, глава государства осмотрел выставку продукции электролампового завода и предприятия холдинга «Горизонт». В год белорусской женщины на «Горизонте» произвели новый ноутбук в популярной оранжевой расцветке. Он отличается небольшим весом и ультратонким корпусом.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Продолжаем выпуск. В Брестском областном объединении профсоюзов сегодня работает общественная приемная по вопросам цен, качества и наличия товаров. Сообщить о возникших нестандартных ситуациях, отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, значительное повышение цены на товары, их ненадлежащее качество и другое, а также внести предложение по улучшению работы торговых объектов можно до 20:30 по телефону 8033-690-1717 или на личном приеме по адресу Брест, улица Карла Маркса, 19. Водитель открытого акционерного общества «Беловежский» Каменецкого района Степан Царук первым в стране во время нынешней уборочной кампании перевез 5000 тонн зерна. С этим достижением его прямо в поле поздравили глава администрации президента Дмитрий Крутой и председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Степан Царук уже не первый год в числе передовиков уборочной. Трудится он на отечественном грузовике «МАЗ». В нынешнем году мужчина стал первым в стране водителем-пятитысячником. В сельском хозяйстве он работает четверть века. Пришел в профессию по следам отца. Все это время трудится в одном и том же хозяйстве. По словам председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика, первый регион преодолел экватор жатвы. Убран 51% площадей. В Национальном парке Беловежская пуща открыли Международный научный центр изучения дикой природы. Работы на объекте начались весной 2025 года. Специалистам на выполнение задачи потребовалось чуть более года. На территории Беловежской пущи они возвели двухэтажное здание. Там разместились лаборатории экологического мониторинга природной среды и природы, высокотехнологичные хранилища для систематизации и хранения исследуемых образцов флоры и фауны, административные помещения. В центре будут работать ученые Беловежской пущи и приглашенные специалисты из Беларуси и других стран. Они будут заниматься комплексным междисциплинарным изучением эталонных экосистем Беловежской пущи, мониторингом редких видов животных, особенно зубров. В центре внимания также сохранение биологического разнообразия и разработка инновационных методов полевых исследований. Мост через Припять на дороге Лунинец-Столин планируют сдать к 2027 году. Об этом рассказал в проекте «Белта страна говорит» начальник отдела проектирования и технологий открытого акционерного общества «Мостострой» Алексей Федосеев. Он подчеркнул, что этот проект реализуется по прямому поручению президента с требованием сдать объект в кратчайшие сроки. Это социально значимый объект, который призван заменить существующую паромную переправу. Ранее логистика была сложной. Летом работали паромы с долгими процедурами погрузки-разгрузки, а зимой переправа и вовсе не функционировала. Теперь принято решение построить полноценный мост и дорогу, пояснил он. Алексей Федосеев отметил, что для ускорения процесса применяется метод параллельного проектирования, а на объект направлены максимальные ресурсы. В Пинском районе ставку делают на перспективные проекты в агросекторе, промышленности, частном бизнесе. Реализованный в открытом акционерном обществе «Парахонское» проект направлен на развитие высокоэффективного кормопроизводства на основе глубокой переработки травяной биомассы с применением ресурсосберегающих технологий. Кроме люцерны, в качестве сырья используют райграсс, а также травосмеси на основе клевера, кострица, овсяницы и ежи. Технология уборки адаптирована под требования гранулирования. Комбайны оснащены режущими аппаратами с увеличенным количеством ножей, что позволяет обеспечить оптимальное измельчение зеленой массы. 6 августа в филиале Брестского областного краеведческого музея «Художественный музей» начинает работать уникальный выставочный проект «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». Впервые в Бресте представляется самая масштабная ретроспективная выставка работ выдающегося художника эпохи Ренессанса Рафаэля Санти. В экспозиции представлено более 90 гравюр и литографий 16-19 веков из частных собраний Великобритании и Германии, выполненных с рисунком фресок и мозаик Рафаэля Санти. Выставка будет работать до 27 сентября. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29 324 66 66.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.11 на эфирных. Рад вновь вас приветствовать на наших волнах. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайший час мы с вами узнаем, а почему же вдруг известная группа BTS, кей-поп-группа, решили бойкотировать премию Грэмми. А также отправимся в Барановичский район и посетим интереснейший храм в рамках нашего радиокомпаса. Ну и, конечно же, без хорошей музыки мы не останемся. Массу позитива дарит нам, точнее, совсем скоро подарит Алваро Солер и Эль Мисмо Сол. Чуть пораньше брестская красавица Ангелина Пипер и ее музыкальная композиция «Листок». Виктория Надина и Кайго «Can't Get Enough» буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять. Задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
3: Сеть автохаусов «Бутик авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.23 на наших эфирных. Лети листок через запад на восток. Но как раз-таки на восток-то мы и прибываем. Точнее, на северо-восток нашей области. Именно туда указывает наш радиокомпас. Сегодня нам интересен Барановичский район, потому что там есть единственный в своем роде костел Мальтийского ордена в Беларуси. Но он находится в небольшом агрогородке Столовичи Барановичского района. Красивое сооружение в виде первоначальной часовни было возведено на этих землях в 1639 году по воле Карла Радивилла Сироткой. Местечко попало во владение именитого рода в 1596 году, когда его приобрел Николай Христофор Радивилл Сироткой. На месте нынешнего костела он построил необычную католическую часовню, более активности как раз-таки позже не проявлял. Сын же Николая Жигемонт Карль был знаковой фигурой для Столовичей. Обучаясь в университете в Италии, Карль вступил в славные ряды Мальтийского ордена и очень загорелся открыть филиал этого ордена на родине. И вот так в 1639 году глава ордена дал благословение открыть в Столовичах ту самую так называемую командорию. Каменную часовню возвели на месте старой деревянной. Она называлась Лоританская. Именно таковую посещают и используют иониты. Костел, который можно лицезреть сейчас, был построен значительно позже. И вот те, кто приезжают на отдых в Беларусь, в Барановичский район, могут лицезреть детище совместного творчества целых двух выдающихся архитектора. Это Иосифа Фонтана и Иоганна Кристофа Глаубица. Суровый храм-гигант бережно хранит в себе внутри первоначальную каменную версию часовни Радивиллов, укрытую условно неким отдельным саркофагом. Храм перестроили в 1868 году, желая передать его православной церкви. Внутри смонтировали иконостас, на крыше достроили 5 куполов и колокольню. Матерь Божия, по мнению местных жителей, была заменена копией. Сейчас куполов на церкви нет, как считает настоятель, их просто демонтировали после того, как один из облегченных просто развалился. Сейчас церковь действует регулярно, обновляется и ремонтируется. Вот такой межконфессиональный памятник архитектуры есть в Барановичском районе. Прям храм внутри храма. Весьма-весьма интересно. Пойдите, найдите где-нибудь такое. Оставайтесь вместе с нами и в середине этого часа не пропустите прогноз погоды. Ну а на очереди после него рубрика Music Box.
0: По дороге домой.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32. В Пинске ночью 15-17, днем 32-34. В Бресте ночью 16-18, днем 33-35.
2: Реклама.

0: Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» — за шинами к нам.
1: Открыто акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.38 на наших эфирных. Прямо хорошее время для нашей традиционной для этого времени рубрики Music Box. И кто же у нас самый главный, скажем так, ньюсбенгер? Это группа, кей-поп-группа BTS. Они, кстати, бойкотируют Грэмми из-за азиатской номинации. Давайте подробности. В июне Грэмми анонсировали целых 5 новых категорий. Среди них оказалось лучшее азиатское поп-исполнение. Новость получила неоднозначную реакцию у фанатов того самого кей-поп. Они обрадовались, что заслуги азиатских артистов наконец-то признали, и другие же посчитали наоборот. По их мнению, азиатских музыкантов просто загнали в отдельную категорию, чтобы не награждать их в основных номинациях. И, похоже, BTS думают точно так же. Они хотят, чтобы мы музыку слушали и любили такой, какая она есть. Они разделяли по региону. И языкам. Я считаю, правильно. BTS номинировались на Грэмми 4 раза, однако выиграть группе так и не удалось. Фанаты считают, что Грэмми номинировали BTS только ради того, чтобы повысить рейтинги церемонии. На премии вообще не очень любят артистов из других стран и континентов. Так, легендарную шведскую группу ABBA впервые номинировали лишь в 2021 году, а как они гремели-то в 70-х. При этом в 2026 году главную награду «Альбом года» взял пуэрториканец Bad Bunny с испаноязычным альбомом «Debitir». Армаз Фотос. В последние годы Грэмми вроде бы начала двигаться в сторону разнообразия, но многие считают, что это всего лишь показной вариант. 2026 год, собственно, для самих BTS очень важный. Группа выпустила альбом «Ariranq» и покорила чарты хитом «Swim». Также BTS выступили на закрытии чемпионата мира по футболу 2026. Да, это было, конечно, очень красивое «Half-Time-шоу». А, кстати, именно как раз-таки этот самый «Swim» от BTS, их совершенно свеженький хит, мы и услышим прямо сейчас. Оставайтесь с нами.
0: «По дороге домой». Радио.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Виктория Поплевченкова в роли бариста только что была на наших волнах. В принципе, мне даже захотелось капучино. Я даже не побоялся того, что это может быть как-то помешать моему сну. Обязательно сейчас по дороге домой заскочу и что-нибудь такого вкусненького себе да приобрету. Нет, просто на молоке. Не люблю эти рафы, миндальное, кокосовое молоко. Это все для девушек. Они ведь у нас на ПВ, они хотят быть красивыми. А мы чисто так, по-мужски, можно и американу попить. Да. Ну что ж, дорогие друзья, хватит уже ликбез по кофе. Тем более я в этом не так уж сказал, чтобы сильно разбираюсь, но это сей напиток весьма и весьма люблю. А вот с кем вы точно завтра попьете кофе, так это с нашей утренней сменой. Самое доброе утро, Юль Майская, это точно, обязательно разделит с вами эту чашечку утреннего кофе, обязательно вас взбодрит. Я же на сегодня свою работу официально могу сказать, что закончил. Благодарю всех наших дорожных корреспондентов за свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только, ну и вас за то, что вы остаетесь с нами и на наших волнах. Только прекрасного вечера и только замечательного завтрашнего дня, а завтра он будет просто прекрасен, потому что он пятница. Это тоже немаловажный и прекрасный повод улыбнуться. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко расставил акценты в вопросе приоритетности для него сфер сельского хозяйства и промышленности. Соответствующее заявление он сделал сегодня на совещании о перспективах развития холдинга «Горизонт», в том числе Брестского электролампового завода.
2: Что касается сегодняшней поездки и посещения Брестского, нашего региона, я должен сказать, что откровенно меня прежде всего волнует ситуация с уборкой урожая этого года, поэтому я смотрю как на востоке, на юге, ну вот сейчас на западе. Днями побываем в Гродненской области, в Витебской области, они позже, витебчане будут убирать, и проблем там, наверное, побольше. Я сравниваю, глядя по стране, на те или иные регионы. Поэтому тема уборочной кампании для меня очень важна сейчас. Ну и потом я замечаю, что некоторые у нас умные специалисты, в том числе, начали говорить о том, что как президент любит сельское хозяйство, поэтому он там бывает. Знаете, я действительно сельское хозяйство люблю, но промышленность не меньше, особенно вот это направление, потому что, как и у вас, у каждого моя жизнь начинается каждый день с этого телевизора и заканчивается, компьютерами и прочими гаджетами я не балуюсь, но мои помощники и другие, пресс-секретарь, они используют их для того, чтобы меня проинформировать о том, что происходит в мире. Поэтому будет жить промышленность, будет жить страна. От промышленности мы имеем основные наши результаты. Ну, а сельское хозяйство – это не просто сельское. Я уже как-то говорил, что меня больше волнует деревня. Нам надо сохранить деревню, потому что без деревни нет страны. Согласны кто-то со мной или нет, но я так считаю, и нам для того, чтобы сохранить деревню, должна быть у людей работа. Деревни – это люди, а для того, чтобы сохранить деревню и людей, нужна работа. А это, прежде всего, сельское хозяйство. Хотя в сельхозрайонах мы немало сделали в области промышленности, и вот эта тема «Один район, один проект», она к 30-му году программа эта будет завершена, и мы в каждом районе, где только возможно, создадим новые рабочие места, хотя это уже сегодня не так актуально, но новое перспективное производство у нас будут. Поэтому первый вопрос – это уборка хлебов. Я уже высказал свое мнение, что молодцы, брестчане, как всегда, неплохо работают. И при нынешнем губернаторе Петр Александрович неплохо, но не восхитительно. Есть куда двигаться. Честно я сказал, я ожидал большего. Ну, уборка только началась. Я думаю, что к концу уборки подтянется, потому что хлебные места и районы еще у вас, пятую часть только убрали хлебов. Это там восточные районы Брестской области. Поэтому есть над чем работать. Ну и на что я очень рассчитывал. Порядок, порядок, порядок и дисциплина.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестской областной организации профсоюза медиков весь август работает горячая линия для молодых специалистов, которые приступили к работе этим летом. Они смогут получить профессиональные консультации по вопросам оплаты труда, правовым аспектам трудовой деятельности и по другим напрямую от специалистов. Обратиться на прямую линию можно до 31 августа в будние дни с 10 до 12. Инспектор по социально-экономической работе Василий Якубук ответит по номеру в Бресте 21-60-45. Правовой инспектор труда Сергей Постолюк по телефону 21-60-12. 15 августа в Брестском государственном техническом университете состоится открытие 5-го международного университетского конкурса подводных роботов. Участники – около 80 студентов и молодых ученых из Беларуси, России и Китая. Категории соревнований – автономные подводные аппараты, дистанционно управляемые подводные аппараты, креативные концепты. Мероприятия способствуют подготовке высококвалифицированных инженерных кадров и развитию цифровых робототехнических компетенций, сообщает Министерство образования. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32. В Пинске ночью 15-17, днем 32-34. В Бресте ночью 16-18, днем 33-35.

0: Ритмо.
1: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью 16-18, днем 33-35.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32. В Пинске ночью 15-17, днем 32-34. В Бресте ночью 16-18, днем 33-35.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью 16-18, днем 33-35.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью 16-18, днем 33-35.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32. В Пинске ночью 15-17, днем 32-34. В Бресте ночью 16-18, днем 33-35.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью 16-18, днем 33-35.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Frisbee Nata, Scratcher, Blinka, Freeboxer, Fortunator и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью 16-18, днем 33-35.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью 16-18, днем 33-35.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, по западу до 18, днем 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах ночью 12-14, днем 30-32, в Пинске ночью 15-17, днем 32-34, в Бресте ночью 16-18, днем 33-35.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Для меня появись мне хоть в снах, ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет, я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.
2: The darkness comes, you're still the only one.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.
0: Слушай наших.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области 30-34, местами до 35 с плюсом. В Барановичах 30-32, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35.
0: Наши песни.

0: Радио
1: Брест. Я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.